Бираксай, Дэвид Гетта поют про грустных девчонок. Sad Girls на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев. Постараюсь сделать так, чтобы никто не грустил в самое ближайшее время. Кто в этом нам поможет? Бруно Марс, конечно же. С ним рядом грустить просто невозможно. Grenade послушаем сразу после Дай-Дай. Отличные совместные работы Шакиры и Бёрна Бой. В твоих динамиках никуда не уходи.

Пауза действительно неуместна. Это Баста, моя Мишель. Если я буду танцевать на радио номер один в России, 3:35 в Москве. Самое время для танцев. Mountain Noise Generation впереди. Танцуем.

Эй, Бамбалео, на радио номер один в России. Если хочешь слушать хиты не только через радиоприемник, не только через интернет, а иметь возможность скачивать любимые выпуски шоу, подкастов, есть приложение Европы Плюс, называется Радио Хаб. Достаточно просто написать Радио Хаб в поисковике Play Market, скачать приложение и все. И мы там доступны. Специально для тебя прямая трансляция из студии, вот прямо здесь, в это мгновение, можешь зайти посмотреть, что у нас тут интересненького происходит, да, какого цвета мое поло, да и, собственно говоря, скачать любимые выпуски разных шоу, программ, и наши музыкальные потоки, самые свежие, самые новые, все тоже там есть, поэтому ждем тебя, обязательно скачивай. Что у нас далее в плейлисте? Меня зовут Миш Зайцев, для тебя в самое ближайшее время поставлю Джон Саммита, Деволт и Джули Чорч, Shades of Blue, также Man I Need, прозвучит Оливия Дин в твоих динамиках, никуда не уходи.

Nights, Виладов Гаррес и Денис Фёрст бодрят нас в начале этого прекрасного утра четверга. 4:34 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы движемся далее по хитам. Чимин нас уже заждался. Споет трек Who совсем скоро, сразу после Take Me There от Дати на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Two Steps in a Trouble. Это Дипло и Адриан Нуньес здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Ларин появится. Он порадует нас треком «Эйфория». И также «Church» послушаем от Джейд. Делай громче, летим в это утро вместе.
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: 5 часов утра в столице.
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ну вот и чудесное доброе утро всем, да, я уже успел выпить кофеек, да, успел даже немного перекусить, поэтому чувствую себя замечательно, прекрасно, воодушевленно, вдохновленно, готов дарить подарки в крутом подъеме на Европе Плюс нашим чудесным слушателям. Миша Зайцев меня зовут, впереди у нас прекрасная организованная программа на начало этого дня. Рассказываю, hit to go в этом часть случится обязательно, поэтому ищи сигнал крутого подъема в одном из хитов, который будет звучать самое ближайшее время. Как только услышишь сигнал, запоминай песню, она тебе пригодится, когда будем играть. Также гороскоп, естественно, ну и с кем мы встречаем это утро. Лирик споет свежий сингл «Аутентичная», также «Soul Only», успеем послушать «Кашкаш» и «Baby Doll», Доминик Файк прямо сейчас в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем.
1: Коты – лучший друг человека официально. Биологи доказали, что пушистые питомцы выстраивают со своим хозяином максимально глубокую эмоциональную связь. Главную роль в отношениях человека и кота играет окситоцин – гормон любви. Он отвечает за формирование связей между родителями, второй половинкой и друзьями. На химическом уровне питомец все равно привязывается к хозяину, несмотря на его независимый характер. Гормоны все равно не обмануть. Взаимный антистресс, когда кот лежит на коленях человека и мурчит. Это выброс окситоцина, он происходит у обоих сразу. Нервная система начинает успокаиваться как у пушистика, так и у хозяина. Поэтому самое время обменяться окситоцином с нашими хвостатыми, мурлычащими друзьями. Fifth Harmony впереди, Walk From Home сразу после Handball and Teardrop. Ну и напоминающий сигнал крутого подъема в треках на Европе+. Плюс.
2: На Европе Плюс.

Я не знаю, на мой взгляд, так это максимально летний трек еще. Да, 3 сентября на календаре, а трек-то летний. Кайго, Макс Макноун, Take Me Back, Европа Плюс. До гороскопа сегодня чего успеем? Сибол и Геймфам послушать диджей Is Your Second Name. Также мистер Новый Дал появится Тедди Свимс совсем скоро. На Европе Плюс не пропускай.

0: DJ's Your Second Name, Seabull и Gangfam. Европа Плюс. Самое время послушать советы вселенной на этот день. Погнали.
1: Крутой подъем.
2: Гороскоп.
0: Итак, что же нам советуют звезды? Овны, сегодня для вас везде будет гореть зеленый свет. Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу сделайте ее хорошо. Близнецы, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут. Раки, общайтесь активно и свободно, не стоит никого стесняться. Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее. Девы, настроение придется создавать самим, не рассчитывая на других. Весы, появятся обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации. Скорпионы, спланированные досуг — это хорошо, но сегодня день импровизации. Стрельцы, стоит подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк. Козероги, прямодушие и откровенность помогут решить любые вопросы в вашу пользу. Водолеи, день, когда можно забыть о своих благих намерениях. Рыбы, звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на черный день. Вот что советует вселенная. Hit to go впереди, сразу после Дайвак, Slowdown и We Pray. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини тоже появится прямо сейчас.

Slow Down, Divac на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Но перед этим подарим подарочки кому-то из наших слушателей. 745-6565, код Москвы 495. Звони, сыграем в Hit to Go. Может быть, удастся утащить сегодня сувенир. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: Ну что, проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Денис. Денис, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Доброе, доброе. Рассказывай, как поживаешь, как настроение, как осень началась?
1: Началась замечательно. Угу. Работаем.
0: Это прекрасно. Это работает правильно. Это хорошо. Ладно, какие планы на сентябрь? Может, какие-то некие поездки? Что-то, какие-то встречи?
1: Да нет, только с отпуска вышел.
0: О, замечательно, прекрасно. Прекрасно. Отпуск супер. Я вот, я тоже хочу в отпуск. Но все обязательно в свое время произойдет. Денис, мы с тобой сейчас будем играть в Hit to Go. Ты как, готов, не готов?
1: Готов.
0: Здорово. Странно было бы, вот я сейчас подумал, а если бы ты сказал, нет, я что-то не готов. Мы бы, ну, так поболтали и разошлись бы, в конце концов. Ну, ладно, раз готов, тогда вперед. Вопрос, как и всегда, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Вариант один, это может быть трек, который называется «Take Me Back» от Кайго и Макс Маркноун. Или это песня «We Pray». Coldplay, Burna Boy, Lian и Tini. Два варианта. Либо Take Me Back, либо We Pray. Твой ответ, Денис.
1: Я думаю, это первый вариант.
0: Угу, первый вариант. Take Me Back. Слушай, я не буду тянуть. Это абсолютно верно. Абсолютно верно. Именно в совместной работе Кайго и Макс Макноун был сегодня спрятан сигнал крутого подъема. Денис, я тебя поздравляю. Классный шопер от Европы Плюс.
1: Спасибо.
0: Отправляется тебе в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя. Ну,
1: спасибо, Европа Плюс. Вы самые лучшие.
0: Красота. Спасибо тебе. Я желаю классной осени. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Большое спасибо. Всего доброго.
0: Впереди Сэдерленд, ту-ту-туру, послушаем прямо сейчас. Делай громче, летим в это утро вместе.
2: Крутой подъем.

Анатолий 54 Ультра на радио номер один в России. В финале этого часа Лорент Вулф. Успеем послушать No Stress, также Don't Leave, Action, Сера и Миша Миллер. Просыпаемся вместе и летим в это утро.

0: Brand Wolf, No Stress на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Все для тебя. Летим в следующий час.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в столице. А вот и Павел Беседин с новостями к нам пришел. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Самым полезным в жизни предметом школьной программы для россиян оказался, знаешь, кто?
2: Русский язык.
3: Молодец, Миша. Пятерку тебе ставим. В общем, так считают 64% опрошенных. Математику отметили 58% участников исследования. Иностранный язык 41%. Физику выделили около трети опрошенных. Литературу и историю примерно 32%. А биологию и экономику лишь 20%. Кроме того, респонденты перечислили дисциплины, которых им не хватало в школе. Это основы финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения.
2: Может, Паш, я поэтому никак накопить денег-то не могу, потому что тоже экономика у меня далеко не в первых рядах считается по полезности.
3: Зато с общением все хорошо.
2: О, это правда. Вот это правда. Великий, могучий русский язык всегда со мной.
3: Вот. Тем временем российские школьники стали больше читать.
2: О.
3: Этим летом интерес к книгам среди школьников до 17 лет вырос на 20%, а к произведениям школьной программы на 12%. Наиболее активным месяцем для чтения стал июль, когда трафик на книжные сервисы был на 23% выше, чем в августе. В топ-5 популярных книг из школьной программы вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души».

0: гендерный разрыв в чтении почти исчез. Юноши составляют 49% аудитории, девушки 51%. Читатели от 12 до 17 лет также интересуются зарубежным фэнтези и научной фантастикой.
1: Ну, это, кстати, прекрасно, Паш. Я вижу эту статистику вот напрямую. Люди молодые, люди ходят с книгами в парках, в метро, постоянно встречаю, как они читают. И, кстати, вот этот топ, он практически никогда не меняется. Золотая классика.
0: Ну да.
1: Да, все в основе.
0: Если что-то не читали, прочитайте.
1: Обязательно.
0: А тем временем стало известно, что каждый восьмой родитель, знаешь, что делает?
1: Что?
0: Платит детям за хорошие оценки.
1: Ага.
0: Да, самым распространенным способом поощрения остается при этом похвала. 53% делают именно так, а вот деньгами поощряют детишек 13% родителей. С сентября прошлого года по май этого сумма переводов от родителей детям за успехи в учебе составила 253 миллиона рублей. Средний перевод 1700 рублей, за пятерку переводят в среднем 881 рубль, за четверку 496 рублей, за хорошее поведение 1100 рублей. 43% родителей считают, что финансовая мотивация улучшила успеваемость детей.
1: То есть хорошее поведение как будто бы больше стоит, чем пятерка?
0: Непонятно. Если бы мне вот так платили, я бы, может быть, отличником стал.
1: Был бы панькой, отличником.
0: Но это вряд ли, это вряд ли.
1: Да, меня бы даже это не спасло, я уверен. Хотя, нет, я вообще с золотой медалью школу-то закончил, но мне никто не платил. Где мои деньги? Где?
0: Верните, пожалуйста, за все годы.
1: Да, приеду, предъявлю родителям.
0: С другой стороны, интересно, вот платят за пятерку, а за тройку и двойку вычитают.
1: Вот, кстати говоря.
0: А если деньги уже потрачены?
1: Ну, уже все.
0: Непонятно.
1: Ничего не поделаешь. Да. Mm-hmm. А хиты на Европе Плюс не потрачены, Паш.
0: Так, что там, Миша?
1: Рассказываю. Темп просите совсем скоро Self-Aware. До этого DNC Cake by the Ocean. А прямо сейчас DJ Гожа, Джейсон Дерула, Melody, Michiko на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Большой хит от Tambor City, Self-Aware, на радио номер один в России. Впереди больше музыки, DNC, послушаем в самое ближайшее время Kissing Strangers, также Fastboy появится, Music Sounds, ну и, черт возьми, случится в этом часе обязательно, не пропускай.

просыпаемся, говорим друг другу hello, как в песне Мизмо, и двигаемся вперед к гороскопу. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Ave, Meet Me in the Dark, также Zayn успеем послушать Die For Me. Делай громче, это утро вместе с нами.

0: Прием. Гороскоп.
1: Ну что, поехали, послушаем советы вселенной. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня для вас везде будет гореть зеленый свет. Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу сделайте ее хорошо. Близнецы, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут. Раки, общайтесь активно и свободно, не стоит никого стесняться. Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее. Девы, настроение придется создавать самим, не рассчитывайте выйти на других. Весы, им появятся обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации. Скорпионы, спланированный досуг — это хорошо, но сегодня день импровизации. Стрельцы, им стоит подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк. Козероги, прямодушие и откровенность помогут решить любые вопросы в вашу пользу. Водолеи, день, когда можно забыть о своих благих намерениях. Рыбы, звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на черный день. Вот что советуют звезды. Чарт возьми впереди, сразу после Биби Рекса и Дэвида Гетты, Sad Girls и Sucker успеем послушать от Jonas Brothers прямо сейчас.
0: Крутой подъем.

V-Rex и David Guetta Sad Girls на Европе Плюс. 6:35 в Москве. Самое время подарить кому-то шопер от Европа Плюс. Классный, крутой, синего цвета. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, играй в чарт, возьми и забирай подарок от радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Чёрт возьми.
1: Ну что, заберет ли Владислав сегодня шопер от Европы Плюс или нет? Сейчас узнаем. Влад, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Значит, 3 сентября. Я тут узнал в интернете, что сегодня день винограда. Я виноград обожаю. Особенно тот, который без косточек. Скажи, Влад, у тебя есть какой-то любимый фрукт? И вообще, как твои отношения с виноградом обстоят?
2: С виноградом прекрасно, также без косточек люблю. Да. Но, в принципе, любой виноград люблю.
1: Согласен.
2: Виноград тоже любимый, да.
1: Согласен, тоже. Согласен. Замечательно, замечательно. Так, а что, я еще люблю бананы, обожаю, честно говоря, особенно их добавлять в какой-нибудь шикарный завтрак. Вот это вот. У меня, наверное, все-таки бананы будут на первом месте. А у тебя кто на первом месте?
2: Инжирные персики.
1: Вау, ничего себе, ничего себе. Круто, необычно. Инжирные персики, ну да. Ну, хорошо, я знаю такие, я такие ем, это тоже очень вкусно. Окей, что мы тут собрались с тобой делать? Будем играть, черт возьми. Значит, я загадываю строчку нашего чарта. Если угадаешь, что там за песня, получишь шопер. Готов пробовать?
2: Готов.
1: Окей. Строчка номер 3. Что за песня на 3-м месте чарта Еврохит ТОП 40 прямо сейчас? Варианта 2. Это может быть трек, который называется Bizarre. Мадонна и Мартин Гаррикс. Или это песня Джейсона Дерула, диджея Гожи и мелоди Мичико. Два варианта есть. Либо Bizarre, либо Мичико. Кто на 3-м месте? Что думаешь, Влад?
2: Ой, пускай Мадонна будет.
1: Мадонна, да. Хорошо. Слушай, ну пускай будет она. И это абсолютно правильный ответ.
2: Ура!
1: Конечно, Мадонна именно сейчас в топ-3 нашего чарта Еврохит ТОП 40. Влад, я тебя поздравляю. Это не просто четверг. Да, это, ну, победа. Это победа. Шопер достается тебе. Эти аплодисменты тоже.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Я желаю чудесной осени, прекрасного сентября. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Взаимно. Пока-пока.
1: Впереди Холи Молли споет Shot Friend. Делай громче это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Это Тима Белорусский. Да, Тима Белорусских, вот, четко произнес, доносит свои мысли в песне «Мысли» на Европе+. Миша Зайцев меня зовут. В финале этого часа успеем послушать «The Bass Dangerous» и также «Don't Click Play», «Эльф Макс» появится. Ну и «Вэл и Вики» придут сюда уже через 10 минут. Никуда не уходи.

0: Радиос.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Важное заявление сделает сегодня президент России. Стало известно об отношении граждан к цифровому рублю. И россияне рассказали о том, где они встретили лучших друзей. Далее о подробности. Президент России выступит с большой речью на Восточном экономическом форуме. Сегодня Владимир Путин сделает важное заявление в рамках пленарного заседания. Там наряду с российским лидером также будут премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Также у главы государства намечены переговоры с президентом Индонезии. Они пройдут в формате делового завтрака. На Восточном экономическом форуме в этом году ожидается свыше 5000 участников из 70 стран. На площадку приедут команды из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. Большинство россиян готовы перейти на цифровой рубль. По данным опроса ВТБ, 62% жителей нашей страны планируют начать пользоваться новой формой валюты уже этой осенью. Напомню, масштабное внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Главный стимул для людей – это полная отмена комиссий за переводы. Кроме того, респонденты рассчитывают использовать новинку для оплаты госпошлин, налогов и штрафов. Интересно, что 2/3 опрошенных согласны получать в цифровых рублях зарплату, но взамен рассчитывают на бонусы от работодателей. Тем временем средняя зарплата в России достигла почти 115 тысяч рублей. Это данные Федеральной службы государственной статистики. Как следует из сообщения Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в июне составила 114 743 рубля, и по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилась на 9,6%. Такие зарплаты в последние годы фиксировались только в декабре 2024 и 2025 годов, традиционно в месяц выплаты годовых премий. Стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками. 23% опрошенных рассказывают, что своего лучшего друга они встретили именно в школе. И спустя много лет дружба сохраняется и крепнет. Некоторые добавили, что в школе встретили любовь всей своей жизни. 33% граждан отметили,

заметили, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. Кто-то сказал, что поддерживает отношения только первые годы после школы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 87 рублей ровно. Евро тоже прибавил 100 рублей 83 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Присоединяюсь к вашей беседе, но платье просто шик.
1: Оно очень старое.
0: Мы в коллективе любим винтаж. Да, ты не первая его хозяйка.
1: Оно настолько старое, что моя лучшая подруга периодически спрашивает: господи, когда ты его выкинешь? Оно еще живо. Я говорю: да, представляешь, какое качество.
0: А старая подруга не потому, что вы давно дружите, а просто, ну, сильно старше?
1: Нет, она моложе.
0: Но платье, правда, классное.
1: Ну ладно, спасибо, очень приятно.
0: Ты его редко надеваешь еще.
1: Да, согласна. Ну, потому что она старая. Ладно, вообще не об этом.
0: Там ткань особо уже, ну, там опасно часто надевать.
1: Да, речь не об этом. Очень интересно было бы вам, наверное, послушать, что мы говорим за кулисами. Всегда перед 7 утра что-то происходит интересное. Иногда мы обсуждаем какие-то фрик-шоу, иногда что-то грустное, иногда что-то веселое. Сегодня у нас был сеанс коучинга.
0: Ну да, да, ребят, вы не представляете, раз в жизни стоило быть серьезным человеком, сказать, что нужно быть готовым к моменту, чтобы воспользоваться им, а если ты не готов, то ты не готов. Все, коллеги поддержали.
1: Нет, это очень круто, правда. Знаете, что если вы хотите новый этап в жизни, вам не нужно к нему как-то специально готовиться, просто каждый день делайте маленькие шаги.
0: Вот.
1: И тогда, когда новый этап настанет, вы будете к нему готовы.
0: Ну, согласен, со стороны странно звучит. Окей, ладно.
1: А если вы будете не готовы, то вы
0: будете не готовы. Да, вспоминая классиков. Слово пацана.
1: Да нет, нет, это очень круто, правда. Правда.
0: Да хватит иронизировать, ну, прекращай. Давай начинать, впереди бригада Music Awards.

0: рядом с ним, он реально очень высокий.
1: А вот стояла ли ты рядом с его величеством Келвином Харрисом? 197 сантиметров.
0: Высокий.
1: Ты смотришь на Армина, а Армин, поднимая голову, смотрит на Келвина. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Ну или за трек.
0: За трек.
1: Не, ну факт тоже остается фактом. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Оффенбах, бригаде У на Европе плюс. 7:12 в Москве. Вики, вот с верхней полочки, пожалуйста, достаньте конвертик.
1: Сейчас, подожди.
0: Сходи за лестницу.
1: Скажу за лестницу.
0: Спасибо.
1: Достал.
0: Этот аудиотеатр был посвящен каждому.
1: Достай конверт, скрывай его.
0: А там 59, почти 60% голосов победителя. И сегодня победил Армин ван Бюрен. Ну что тут скажешь? 192 сантиметра сплошного таланта. Слушаем.

0: Рок и Халид Бригадю на Европе Плюс, 7.18 в Москве. Вики, всегда так интересно и зачастую неожиданно. Что ты будешь рассказывать на этот раз?
1: Ну, ты знаешь, что в Москве всегда открывается много разных заведений, много разных направлений развлечений.
0: Да.
1: Я нашла кое-что новенькое.
0: Это, конечно, не кофейня Олег из Златоуста, но мы послушаем.
1: О, кстати, я слежу за их
0: Я тоже. Девчонки,
1: истории, вы молодцы.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс Бригадю на Европе Плюс.

0: HBO опубликовала полноценный трейлер сериала «Гарри Поттер». Ты посмотрел?
1: Нет. А
0: я
1: ты?
0: Посмотрела дважды уже за утро.
1: О, вряд да. ли ты будешь дважды смотреть то, что не нравится.
0: Мне очень понравилось, у меня были мурашки, честно.
1: Да ты что?
0: Да, у меня были мурашки, потому что я вспомнила то время, когда, знаешь, только появились книги, ага. мы все в школе читали их, это было прям вот вообще какое-то ага. классное ощущение волшебства.
1: Хорошо,
0: и вот оно появилось вновь.
1: Положительные эмоции, связанные и конкретно с новым сериалом, были?
0: Были, ты знаешь, ну, во-первых, интересно сравнить, конечно же, но ага. мне, во-первых, очень нравится их такой чистый британский, угу. английский такой прям прикольненький.
1: Ты без дубляжа смотрела?
0: А, ну, трейлер, да, я смотрела без дубляжа. Молодец, просто трейлер вышел. Молодец. Я не видел, кстати, в русской озвучке. Наверное,
1: у нас
0: есть.
1: Вики такая, вообще на любом
0: трейлер
1: языке.
0: Трейлер могу посмотреть.
1: Посмотрела на японском, на английском.
0: Нет. В общем, в нем можно увидеть и Хогвартс Экспресс, и вот этот момент церемонии распределения по факультетам с распределительной шляпой. Шляпа. Шляпа, конечно, да. Пир в большом зале, мантия-невидимка, в общем, все-все-все, и все наши любимые герои. Надо, конечно, будет привыкнуть к ним, но, мне кажется, сериал будет хорош. 25 декабря ждем первую серию, а всего сезонов будет 7.
1: Вики, ну ты же умеешь верить в волшебство?
0: Я умею,
1: больше
0: да.
1: всех в нашем коллективе. Да. Вот угу. скажи, если была бы ситуация, в которой тебя бы шляпа распределителя распределяла бы, и она бы... Вот куда бы ты хотела, кстати, попасть?
0: В Гриффиндор, наверное,
1: Гриффиндор,
0: да.
1: Если бы она сказала, пуффиндуй.
0: Ничего
1: вот скажи,
0: страшного, пошла бы пуффиндуй, да.
1: Да, а Слизеринг?
0: Слизеринг, это название лекарства, видимо, какого-то, да?
1: Слизеринг,
0: да. У вас насморк, Слизеринг вам поможет?
1: Я смотрел трейлер на румынском, там Слизеринг. Вы ничего не докажете.
0: Докажем.
1: Ну, ты бы расстроилась или поверила бы и пошла туда, куда отправила шляпа?
0: Магл. Я бы не расстроилась. Ну, я бы расстроилась в любом mm-hmm. случае, конечно. Пошла бы, куда шляпа сказала.
1: Молодец.
0: А вот ты со своей шапкой даже не знаю. Тебя не возьмут.
1: Я бы со своей шапкой в русские сказки пошел.
0: Хорошо. В Москве планируется открыться ресторан, в котором все едят в VR-очках. Вообще, идея, мне кажется, прикольная.
1: Верочка.
0: Да, у тебя получается сеанс примерно полтора часа. Естественно, при каждой подаче блюда меняется пространство, музыка. Я не знаю, что там конкретно показывают. Может быть, кстати, ничего приятного. Но проект придумали наши ребята, и они его уже запустили на Бали и в Штатах. Вот, а теперь в Москве планируют открыть.
1: Молодцы. И на декорациях сэкономили ресторана.
0: Да.
1: Все же так ничего не видят.
0: Вот.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.33 в Москве. Пришло время гороскопа. Гороскопчика на четверг, 3 сентября.
1: Ну, начинай.
0: Овны, сегодня для вас везде будет гореть зеленый свет.
1: Продолжай.
0: Можно, да? Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу сделайте ее хорошо.
1: Вот так вот коварно я близнецов забрала, да? Близнецы, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут.
0: Раки, общайтесь активно и свободно, не стоит никого стесняться.
1: Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее.
0: Девы, настроение придется создавать самим, не рассчитывая на других.
1: Весы, появятся обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации.
0: Скорпионы, спланированный досуг – это хорошо, но сегодня день импровизации.
1: Стрельцы, стоит подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк.
0: Козероги, прямодушие и откровенность помогут решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Водолей, день, когда можно забыть о своих благих намерениях.
0: Рыбы, звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на черный день.

0: Дати и Бригадю на Европе Плюс, 7:36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: У нас впереди первая мысль.
1: Сегодня играешь ты.
0: Сегодня так уж вышло,
1: играю. Есть ли какие-то пожелания?
0: У меня?
1: Да. По жизни.
0: Ты знаешь, не набрать лишних кг.
1: Это легко. Не наберешь.
0: Спасибо, если это так работает.
1: Да.
0: А вообще, главное, чтобы человек был хороший, а другие нас ведь и не слушают, Вики.
1: Да.
0: Звоните, впереди первая мысль.
2: 7-4-5 6-5 6-5

0: 7.43 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, привет. Привет. Меня зовут Айрат.
0: Привет, Айрат.
2: Привет, Айрат.
0: Тебе Айрат. Айрат, где ты живешь?
1: Мы живем в Казани, едем с сыном в школу.
0: Прекрасно.
1: Наконец-то дозвонились до вас.
2: А как сына зовут?
1: Саур.
2: Саур, привет.
0: Привет, привет. Айрат, в каком классе сынишка?
1: Так, четвертый.
0: Четвертый.
2: Все, уже серьезный мужчина.
0: Угу. Уже, ну, он все еще хочет продолжать учебу? Или уже запал
1: угасает? Пока учится, да.
0: Пока учится, молодец.
1: Нет, пока все прекрасно.
0: Айрат, мы сегодня с тобой играем в команде в первой мысли. Я сейчас убегу, Вики все расскажет, но прежде, Вики, скажи, как вернешь.
2: А я верну. Ты знаешь, я вчера тебе звонила в 7.30, наверное, вечера.
0: В 7.30 вечера?
2: Да, у тебя там был автоответчик включен, я записала этот автоответчик.
0: Хорошо, Айрат.
2: Пусть все это услышат.
0: Удачи.
2: Айрат, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача придумать им какое-то эффектное окончание. Ну, вот первое, что в голову придет. Потом то же самое сделает Вэл. И если ваши мысли совпадают, то все. Все. Хорошо?
1: Да, отлично.
2: Давай пробовать. О, я где-то видел это...
1: Еще раз.
2: Я где-то видел это...
1: Вчера?
2: Хорошо, почему бы нет? Синяя.
1: Луна.
2: Хорошо. Неожиданно. Обожаю работать, особенно.
1: Вижу, что приходит мысль.
2: Да, да, да, все правильно. Обожаю работать, особенно.
1: Каждый день.
2: Чудесно. Путешествие по.
1: По миру.
2: Угу. И последнее. Созвездие.
1: Медведица.
2: Шикарно, возвращаем Вэлла.
0: Я не хотел разговаривать, я не имел такой возможности из-за желания.
2: Хорошо, Айрат молодец, иногда меня удивлял.
0: Так.
2: Да. Ну ты меня тоже иногда удивляешь.
1: А потому что были инспекторы ГИБДД, поэтому они меня тоже удивляли.
2: Ого, там аккуратненько.
0: Чем же вы здесь занимались?
1: Да-да-да.
0: Целая жизнь была. Погнали.
2: О, я где-то видел эту...
0: Фуражку? Нет, это просто, ну, фуражка.
2: Это?
0: Я где-то видел, это чудо.
2: Это вчера.
0: Вчера, да.
2: Синяя?
0: Синяя? Птица. Синяя форма.
2: Mm-mm. Синяя луна.
0: Луна?
1: Луна.
2: Знаменитая синяя луна. Mm-hmm. Обожаю работать, особенно?
0: Особенно?
2: Обожаю работать, особенно?
0: Хорошо.
2: Нет, пятница. Каждый день.
0: Каждый день, ага.
2: Ладно, путешествие по...
0: России. По миру.
2: Я же показывала мир.
0: Ну ты так и Россию показываешь.
2: Нет, Россию по-другому показываю.
0: Как показываешь Россию? А, ну да, да, большая разница. Вы бы видели эту пантомиму, ребята. Это ни с чем не спутать, простите.
2: Айрат, я подсказываю, как могу. Все мое тело подсказывает. Ладно, созвездие. Ну тут сам давай.
0: Созвездие? Большая... Медведица. Медведица?
2: Ну, медведица, медведица. Просто, да.
0: Но она выросла просто.
2: Угу.
0: Это было последнее?
2: Да.
0: Вот так вот в финале мы все-таки смогли запасть.
2: Смогли.
0: Айрат, есть победа, лови подарок.

0: Айрат, поздравляем, свитшот новенький теперь твой.
1: Молодец.
0: Молодец.
2: Спасибо, спасибо.
1: Ну, ты в следующий раз, когда дозвонишься, припаркуйся обязательно.
0: Ну, да.
1: Вот.
2: Это невозможно, мы же едем в школу, опаздывать нельзя.
1: Хорошо.
0: Молодец, Айрат. Звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс Бригадюны. Европе плюс 7.50 в Москве. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда ты уже обвинил кого-то, а потом выяснилось, что виноват не он, а ты немножко не додумал.
1: Ну, у меня сегодня такая с утра была ситуация. Я еду в такси на работу и начинаю бубнить про себя на таксиста, что он везет меня совершенно каким-то странным путем. А там реально странный маршрут. Прям
0: по лесам, по полям.
1: По лесам, по полям. Думаю, ладно, все, бубню, захожу, значит, в приложение, думаю, посмотрю, сколько еще ехать, такая, так мы едем в бассейн.
0: Тот самый бассейн в лесах.
1: Это я поставила метку, не работа, а бассейн, ну ладно.
0: Ребят, расскажите, когда вы обвинили кого-то, по итогу это...
1: Вы виноваты. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому.
13: Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
17: Это новый вызов.
16: Премьера.
18: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Утром Долы, Кит Куди, Бригаде Уны. В Рове Плюс 7.57 Москва. У нас впереди саундчек, в котором вы сначала кого-то обвинили, а потом поняли, что виноваты были.
1: Слушаем.
2: Саундчек. Бригаде У.
0: Есть у нас одна массивная история, по ходу которой разные предположения приходят в голову, но развязка неожиданная.
1: Давай.
3: Как-то мне надо было перенести большой-большой стеллаж из одной комнаты в другую. Перетащить его нельзя, надо было именно разобрать и пересобрать. А за мной ухаживал один молодой человек, которому я говорю, ты мне поможешь? Вот в субботу в 3 часа. Он говорит, да помогу. Он наступает суббота, наступает 3 часа, его нет и нет, нет и нет. Я уже потеряла терпение, уже разобрала шкаф сама, перенесла его в другую комнату. И все. Тут вроде звонит, что он приехал. Выхожу его встретить, едем в лифте, у него в руках пакет, и он так извиняющийся мне его протягивает. Ты типа, вот прости, вот тебе конфетки, там, алкоголь. Я говорю, слушай, да лучше бы ты вовремя приехал, чем вот эти подарки. Он говорит, ну, мои друзья меня не отпускали, говорит, в день рождения не обязательно что-то такое делать. Не передать. Эти эмоции я испытываю до сих пор. Это чувство неловкости.
0: Если вы собирались 3 часа, то есть только праздник начался с друзьями, с поднюху, он забрал у них алкоголь с шоколадкой и поехал.
1: Подожди, а он ухажер, да?
0: Да.
1: Ой, ну значит, это искреннее чувство.
0: Ему сильно нравилось.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Лавров рассказал о будущем российской системе образования. Гигантская сумма денег вернулась в нашу страну из-за рубежа. И главное преимущество цифрового рубля назвали эксперты. Далее подробности. Россия возвращается к лучшим традициям советской системы образования. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова прозвучали в рамках Восточного экономического форума. По словам главного российского дипломата, были большие дискуссии по поводу того, как именно следует модернизировать программу на всех уровнях от детского сада до высших учебных заведений. В итоге было принято решение вернуться к традициям советской школы. Ранее высшее образование развивалось по так называемой «баллонской» системе, но за десятилетия ее использования российские дипломы так и не получили равного статуса на Западе. Более 6 триллионов рублей вернулись в Россию из-за рубежа. Об этом президенту рассказал полномочный представитель российского лидера в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, сделать это удалось при помощи специального административного режима. Трутнев добавил, что в результате удалось собрать уже 86 миллиардов рублей в виде налогов. Напомню, ранее президент потребовал обеспечить долгосрочный спрос на российскую продукцию. Глава государства сказал, что нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране. Тем временем Россия нашла партнеров для всех автозаводов, которые покинули иностранные инвесторы. Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о том, что наша страна перезапустила 13 автозаводов без оттока технологий. Новые инвесторы вложили около 120 миллиардов рублей в развитие мощности, и к моменту завершения специальных инвестиционных контрактов эта сумма должна утроиться. Напомню, ранее сообщалось о том, что к 35-му году доля российских автомобилей в продажах на внутреннем рынке должна вырасти до 80%. Главное преимущество цифрового рубля назвали эксперты. По их словам, это высокий уровень сохранности. Цифровые рубли хранятся не в коммерческих банках, а на платформе Центробанка. Получается, что такие деньги не могут сгореть или зависнуть из-за гипотетических проблем той или иной кредитной конторы. При этом ранее аналитики говорили о том, что россияне на этом этапе вряд ли будут размещать в цифровых кошельках большие суммы, так как проценты на цифровые рубли не начисляются. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 87 рублей ровно. Евро тоже прибавил 100 рублей 83 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Просто пока не поздно, освободите 25 сентября, хотя бы до обеда, пожалуйста.
1: Да.
0: Если вы в Москве или в Подмосковье, сделайте что-нибудь с тем, чтобы добраться до Москвы к 25 сентября. Если вы не в Москве и в Подмосковье.
1: Сделайте что-нибудь, чтобы добраться.
0: 25 сентября будет живой завтрак. Мы опять готовимся, мы опять вас ждем. И это классическая встреча в финале сентября, в финальную пятницу. Наверняка будет классические прекрасные.
1: Да, в 7 утра стартуем до 10 утра. Естественно, вход свободный, как Вэл уже сказала. И это значит, что вообще от вас ничего не нужно.
0: Да,
1: просто
0: да.
1: Приезжайте и все, заходите и радуйтесь.
0: Вы наш хороший, мы вас накормим, напоим, развеселим, хлеба и зрелищ дадим.
1: Подарки
0: кстати,
1: дадим.
0: Айова, Тима Белорусских, Богдан Медведев с первыми гастролями в России.
1: И Лирик.
0: И Лирик будут. Все будем там, и вас мы ждем 25 сентября в ЭКО-стадиум «Живой завтрак».
1: Ну, а прямо сейчас ждем ваших звонков в Эвридейку.
0: Очень.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Ю Джао Бригадиу на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать музыкальным образом с помощью чартера Бригадиу.
1: Куда сегодня?
0: Вики, сегодня летим туда... Туда, что у тебя пока, получается, показывать лучше всего пантомимой.
1: Страна какая-то, которую я показываю пантомимой?
0: Да.
1: Я? Серьезно?
0: Буквально полчаса назад ты это делала, получилось прекрасно.
1: Я? Серьезно? Подожди, а что это было?
0: Да, да, да. Ты бы очень выдающимся способом показала эту страну.
1: А, Россия.
0: Да, как ты по-разному всегда показываешь.
1: Нет, Россия.
0: Вот, да, хорошо. Мы остаемся в России, и я, и Вики, и Леха, и наша команда частенько в интернете натыкались на этот трючок от нашего исполнителя. Поэтому давайте послушаем его вместе. Очень приятный трек.
1: Давай.
0: «Ветра. Можно так любить». Чартер Бригада.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе утро, ребят.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Меня Катя зовут, еду с своим сыном Лехой в школу. Обожаем вас, слушаем всегда. И вот дозвонились, он в шоке сидит сзади.
1: Катя, очень, очень приятно, но есть ощущение, как будто бы ты сейчас находишься в аэротрубе. Если у тебя громкая связь или гарнитура...
2: Выключай.
1: А то очень плохо слышно тебя.
4: А сейчас?
2: Вот сейчас лучше стало. Катюша, вы в каком городе едете?
4: Супер, все отлично. Мы из Москвы едем по Дмитровскому шоссе в школу.
1: Хорошо, ну, удачи на дороге, Кать. Но прежде чем вы доедете до школы, нужно тоже будет интеллектуально потрудиться. Но немножко, немножко.
2: Чуть-чуть.
1: Мы загадали специально для тебя слово из четырех букв. Слово из четырех букв. Вот чтобы собрать это слово, нужно ответить на четыре вопроса. Из первых букв ответов и собирается загадное слово. Попробуем?
4: Супер, конечно.
1: Погнали.
4: Мы готовы.
2: Катюш, как называется струнный смычковый музыкальный инструмент, который выглядит как скрипка, но большая?
4: Господи, контрабас. Нет, это виолончель.
2: Ну, или контрабас, или виолончель. Оба, в принципе, варианты подходят. Запомнили.
1: Первую букву.
2: Угу.
1: Катенька, скажи, как называется участок в пустыне с водой и растительностью?
4: Оазис.
1: Оазис.
2: Угу.
1: Все, первую букву тоже запомнили.
2: Так, а скажи, пожалуйста, а в какой стране находится гора Фудзияма?
4: В Японии.
1: Нормально, угу. Нормально. Ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, как называется плод дуба?
4: Желудь, вояж!
1: Да!
4: Вояж!
1: Да!
4: Да! Ура!
2: Посмотрела, а?
1: Кать, не знаю, сколько ты готовилась, но ты готова. Вообще
2: вот и сразу
1: всему.
2: Видно, в школе хорошо училась,
1: да.
2: А?
1: Катенька, мы тебя поздравляем.
4: Мы всегда готовы.
2: Ю-ху!
1: Лови подарок!

0: плечо и наоборот.
1: Пить бригадой У весь год.
2: Кать, ну смотри, как не зря встретились. Молодец. Ты прекрасно выступила. Мы подарили тебе подарок.
3: Угу.
2: Все по-честному.
3: Все сложилось.
4: Спасибо, ребят. Слушай, а можете только передать привет Лехе Тюлькову, который перешел в третий класс, он очень ждет.
2: А он рядом едет? Это сын твой?
4: Да, рядом, вот.
2: Поздравляю.
3: В общем-то, молодец.
4: Здравствуйте.
3: Привет. Поздравляем тебя с переходом в третий класс.
2: Счастливо.
3: Пока.

0: Дебауза, бригаде У на Европе Плюс. 8:17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Хоп, и мы уже перед дверью фактового зала.
1: Хоп.
0: Слышишь, там приятная музыка такая играет.
1: Да, это мэр, да, включил. Блюз.
0: Почему ты не веришь, что мэр может играть? Мэр, ты точно включил, но то наверняка не сам.
1: На чем ты играешь?
0: Я знаю аккордов 5 или 6 на гитаре.
1: О, ну, кстати, да, ты знаешь их, я знаю.
0: Да, все аккорды, но главное, чтобы в них не было барет, когда одним пальчиком все струны зажимаешь, потому что я учился на гитаре отца эстрадной, где там 16 сантиметров расстояние от струны до грифа.
1: Да, серьезно? Там такое большое?
0: Не на таких гитарах нужно учиться в 12 лет, скажу я вам.
1: Ну, хотя бы не 7-струнная, 6-струнная была.
0: Да, спасибо, пап, за это.
1: А если же еще 12-струнная?
0: Впереди фактовый зал, пригодил на Европе+. Плюс.

0: это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс, 8:23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Давай.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво.
0: Я не молчу.
1: Я набирала воздуха, знаешь, в легкие, чтобы прям было браво, Вэл, браво, мэр.
0: Круто. Даже получилось искренности набрать.
1: Да, да, профессионализм.
0: Музыкальные инструменты. Ты, как никто в нашем коллективе, связана с ними.
1: Спасибо, спасибо.
0: А они связаны, повязаны с тобой.
1: Так получилось, случилось чуть-чуть. А, ты знаешь, я изучала огромное количество сегодня музыкальных инструментов, искала что-нибудь действительно интересное. И мне кажется, нашла. 20 лет назад один мужчина по имени Дэвид решил проверить, можно ли увеличить музыкальный инструмент до масштаба дома, чтобы человек мог находиться внутри и, получается, слышать звуки не только ушами, но и телом, знаешь, вот все вибрации, вообще все. Вместе с одним художником, очень талантливым, он создал симфонический дом. Его можно найти на берегу озера Мичиган. Это такой коттедж. Выглядит достаточно эффектно, как рояль и скрипка или что-то вот такое струнное.
0: Мне попадались эти фотографии когда-то, но я не знал, что внутри. Что
1: да, внутри
0: происходит?
1: Здания струны огромные, встроены прямо в архитектуру. Например, одна из стен размером 3,5 метра на 3,5 метра полностью заполнена вертикальными струнами. В лестницами есть тоже огромные струны.
0: То есть только струны, никакого гипсокартона?
1: Нет, там вся система, ага. Но струны встроены в стены, как ага. бы в пол, вообще ага. везде. Везде.
0: Так.
1: Вот. А, снаружи установлены две ветряные арфы высотой по 4,5 метра, угу. понимаешь?
0: Ветряные
1: которые
0: арфы.
1: Улавливают ветер ага. и передают звуки внутрь главной комнаты. Надеюсь, там не страшно, кстати, внутри. Вот. А чтобы внутри поиграть, тебе надо специально такую взять хлопковую перчатку с канифолью. Ну, мы выяснили сегодня, что это специально такое покрытие.
0: Для паяльника.
1: Для паяльника, да. И провести двумя пальцами по струне, и она начинает вибрировать, и все там... И там, наверное, очень красивая музыка.
0: Как круто. Нужно очень сильно любить музыку, чтобы заселиться
1: жить
0: в такой дом.
1: В инструменте, да.
0: И если посмотреть на фотографию, соседей рядом вообще нет ни одного. Их тоже можно понять.
1: Можно понять. Но, кстати, вот интересно, иногда же, когда в доме ночуешь, страшно услышать какой-то звук. А вот в этом доме страшно или нет?
0: Конечно, страшно, Вики. Конечно, страшно.
1: Но красиво.
0: Красиво. У меня поскромнее факт, но тоже любопытный. Когда-нибудь слыхала про скрипку «Черный дрозд»?
1: Нет, но звучит круто.
0: Да, как из страшилок каких-то. «Черный дрозд», сделанный из камня. И, кстати, да.
1: У меня сейчас у моей подружки, она вышла замуж, фамилия Дрозд. И вот «Черный дрозд», знаешь, как будто бы ее кликуха. Юлька «Черный дрозд».
0: Ага. Ну, Юля, которую я знаю?
1: Да.
0: Ну,
1: да,
0: ей
1: да.
0: может подойти, да, согласен.
1: Да, да, да.
0: На этой скрипке можно играть. Ее создал шведский скульптор Ларс Виндефалк. Ага. Как граф
1: звучит
0: тоже,
1: круто, да?
0: Да. Идея такой скрипки возникла, когда он оформлял одно из зданий, и камень, который он обрабатывал молотком из тамецкой, красиво пел. Мне кажется, они друзья с твоим архитектором. Скрипка звучит не хуже многих деревянных сородичей и весит всего 2 килограмма. Хотя вроде как каменная, так как толщина каменных стенок резонаторного ящичка не более 2,5 миллиметра. Тонкая работа. Тончайшая.
1: Красиво.
0: Удивительно, да? Спасибо. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде Уны. Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Невероятная! Скрипка из камня или музыкальный дом? Итоги.
1: Домик.
0: 62% и 62%, кстати, у победителя. И сегодня это ты, Вики, поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, мне приятно.
0: Ну, интересно вам, масштабы серьезные.
1: Мне тоже понравилось. Давай про дома, строительство, архитектуру, все что угодно с этим связано.
0: Давай, это будет завтра, в пятницу, в фактовом зале. Ну, а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Бригада. 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 3 сентября, Овны. Сегодня для вас везде будет гореть зеленый свет.
1: Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу делайте все хорошо.
0: Близнецы, Вики, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут.
1: Хорошо, раки, общайтесь активно и свободно, не стоит никого стесняться.
0: Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее.
1: Девы, настроение придется создавать самим, не рассчитывая на других.
0: Весы, появятся обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации.
1: Скорпионы, спланированный досуг – это хорошо, но сегодня день импровизации.
0: Стрельцы, стоит подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк.
1: Козероги, прямодушие и откровенность помогут решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Водолей, день, когда можно забыть о своих благих намерениях.
1: Рыбы, звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на черный день.

0: Alan May, это Кайго, Бригадю на Европе Плюс, 8.36 в Москве, но вот и настал четверг, день премьер. Мы об этой премьере говорим уже четвертый день, и вот наконец настал день, когда можно посмотреть эту премьеру.
1: Да, фильм «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Я очень хотела посмотреть, но вчера не доехала до кинокайфа. А наши слушатели уже видели, можно уже расспрашивать.
0: Ну, а мы продолжаем разыгрывать каждое утро подарки. И в игре мы всегда даем задание и спрашиваем, по какому городу вы бежите.
1: Да.
0: А вот теперь будет вопрос для вас, чтобы ворваться в битву.
1: Да, ответ пишите нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко. Туда вот пишите ответ, номер телефона и ваше имя.
0: Внимание, вопрос. По какому городу бегает главная героиня этого фильма? Пишите, впереди «Бегущая» Бригадю на Европе+.

0: Текущее. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Бегущая в бригаде У на Европе Плюс начинается. И да. Начинается показ фильма уже сегодня. Поддержки Европа Плюс.
2: А мы продолжаем разыгрывать подарки каждый день. Много подарков всем, кто дозвонится. Точнее, не дозвонится, а попадет в игру. Через вопрос.
1: Есть те, кто действительно попал. Александр, привет.
3: Привет, привет.
2: Саша, привет. Ты откуда?
3: Из Пятигорска.
1: Добро пожаловать, Саша, в бегущую. Знакомься, здесь же с тобой на забеге Катя. Катя, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Катюша, а ты какой город представляешь?
4: Санкт-Петербург.
1: Из Питера, прекрасно. Саша, Катя, повторите, пожалуйста, по какому же городу бежит главная героиня в течение всего фильма «Бегущая»?
4: По Лондону.
3: Лондон.
1: Да. Да, все так. Именно этот
2: по
1: ответ...
2: По Лондону приятно бегать с красивого города.
1: Ну да, да. Именно этот ответ принес вам участие в битве. По сюжету фильма главной героине звонит какой-то злодей, заставляет его выполнять какие-то задания. В общем, бегать из одного места в другое.
2: Мы тоже нашли человека, который вас будет заставлять бегать, но этот человек спрятал подарки, поэтому бегайте вы за подарками.
1: Да, он прямо сейчас вам позвонит, вы внимательно его слушайте, а после гонга в финале сообщения нужно быстрее соперника определить, по какому городу вы бегали. Саша, Катя, удачи. Вперед!
0: Слушайте внимательно. Если хотите увидеть свой подарок в целости и сохранности, вам сначала придется пробежаться над водой. Пересеките 19 мостов. Так, не отвлекайтесь вы на красивые домики. Потом прыгайте на велик, берите любой, тут их много. Направляйтесь в сторону места, где неподвижно стоят главные знаменитости мировой истории. Подарок там.
3: Париж.
2: Нет.
4: Санкт-Петербург.
1: Хорошо, но нет.
2: Хорошо, но нет, да.
1: Ну, кстати, чем-то схож с Санкт-Петербургом этот город. Там есть очень известные...
3: Мосты, знаменитости.
1: Да, велики.
2: Улица.
3: Велики.
4: Амстердам.
1: Да! Да, Катя! Ну, молодец. Хорошо. Очень приятно завелась, Катенька, только что.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем, Амстердам разгадала, Кать. И мы тебе дарим роскошные наушники для бега.
2: Сашенька, а тебя мы тоже поздравляем, потому что у тебя теперь есть смарт-часы.
1: Умные часы. Лови.
3: Спасибо, очень приятно.
1: Ребятки, вам хорошего дня. Звоните еще обязательно. Счастливо. Пока.
3: Пока-пока.
0: Бегущая. В бригаде У.

0: Клоуза, это Нио, бригаде У на Европе Плюс, 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем истории, когда вы кого-то обвинили, а потом поняли, что виноваты были вы изначально. Я пару лет назад был в одном зарубежном парфюмерном бутике. Пришел, чтобы купить парфюм. И выбрал, иду, а там, естественно, на русском не говорят, на английском не говорят, говорят вообще на другом языке. Я говорю, ну вот, все.
1: Стало интересно, на каком?
0: Французский.
1: А, хорошо.
0: И передо мной, как давай носиться консультантке с пустым флакончиком. Я говорю, да вы понимаете, что вообще дело? Вы продаете парфюм, я хочу купить парфюм у вас. Они мне все с этим пустым флакончиком. Я понять не могу, что они хотят. В итоге, ну, боже, какие они непрофессионалы. Хотели мне продать просто какие-то пустую скляночку, очевидно, дешевле. Они же должны зарабатывать на мне. В итоге я с горем пополам купил. И только потом прочитал, что они пытались мне сказать, что когда у вас закончится скляночка, можете с пустым флакончиком ко мне приехать, и мы вам за 50% скидки нальем весь парфюм.
1: Ого!

0: этот флакончик. Но эти 15 минут, конечно, они казались для меня людьми сомнительного профессионализма.
1: Отправляйте голосовые сообщения нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальная окошко. И вот сообщение про то, когда вы, ну, как-то плохо про людей думали, что они какие-то недалекие. А на самом деле, как бы, это вы оказался.
0: Отправляйте на наш сайт. Там есть специальная окошко «Отправить сообщение». Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Они будут Россию.
2: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Уже в кино.
16: Почему у вас телефон моего сына?
15: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
17: Галь Гадот.
16: Я не могу никого убить.
15: У тебя один час.
17: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNI-S. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNI-S в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
21: Европа+.ру.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 3 check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 8.58 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаете истории, когда вы уже успели кого-то обвинить, а потом поняли, что, ну, в целом, виноват вы. Осудили зря.
4: Давай.
3: Вот, например.
5: Ребятушки, привет. А у меня есть знакомый, ну, как знакомый, родственник, брат мужа. И, в общем, я всегда считала, что он может только... Его руки приспособлены только к мышке для компьютера, то есть белоручка. А тут у свекрови сломался сифон, и, прикиньте, он починил. Полочка прибил. Оказалось, а он рукастый, а я вот думала о человеке. Вот так.
3: Может, ты просто всегда видела его после работы? Когда он отдыхал.
4: Ну, возможно, кстати, да.
3: И еще одно.
6: Привет, бригада У. Ну, я собиралась на работу, а рядом красилась моя сестра, и я так резко повернулась, и она измазала мой белый пиджак тональным кремом. Я, конечно, обвинила ее во всем. А сегодня что-то целый день хожу, думаю об этом. Ну и я решила, что все-таки, опять же, виновата она.
3: Имеет место быть.

0: Йо, это Кей, Диди Кей, бригаде У на Европе Плюс. Вик, скажи мне, продолжим?
1: Продолжим.
0: Ну, продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Мост, который соединит Россию и Северную Корею, получил имя. Гёте-институт в трех российских городах закроют через несколько дней. И уникальный исторический парад технологий пройдет в Москве. Далее подробности. Мост, который соединит Россию и Северную Корею, получит имя советского офицера Якова Новиченко. Он также является национальным героем КНДР после того, как в 1946 году ценой своей жизни спас лидера Северной Кореи Ким Ир Сена от покушения. Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил о том, что инициативу уже поддержали. На церемонии открытия исторического моста будут присутствовать родственники героя. Напомню, в апреле состоялась церемония стыковки пролетов конструкции, а открытие переправы должно состояться до конца года. Гёте-институт в России закроют. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что закрытие отделений Гёте-института в России станет ответной мерой на закрытие в Германии русского дома и консульства России в Бонне. По словам Лаврова, будут ликвидированы отделения Гёте-института в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Напомню, министр иностранных дел Германии ранее заявил о денонсации соглашения с Россией. Сделано это было после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Российский МИД уже назвал это выдуманным и бездоказательным поводом для того, чтобы выгнать российский культурный центр. К другим событиям. Столичных самокатчиков с начала сезона оштрафовали более 77 тысяч раз. За самые грубые и опасные нарушения сервисы выписывают максимальный штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Диптранс. Самыми тяжелыми нарушениями считается поездка вдвоем на одном самокате, передача самоката несовершеннолетнему и езда в состоянии опьянения. Такие инциденты круглосуточно фиксируют камеры наблюдения, сотрудники ГАИ и операторы аренды во время рейдов. Осенний парад трамваев пройдет 6 сентября в Москве в честь Дня города. По улицам проедет колонна из исторических вагонов разных поколений. Начало запланировано на 11:30 утра. Старт пройдет у разворотного кольца возле Курского вокзала. Гостей ждет праздничная развлекательная программа. На площадке представят советские игровые автоматы 80-х годов. Проведут тематические квизы, а также там будут работать интерактивные зоны. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 87 рублей ровно. Евро тоже прибавил, за него дают 100 рублей и 83 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Я просто в преддверии тимбилдинга вспомнил свое собеседование, когда меня хотели пригласить в утреннее шоу на Европе Плюс.
1: А ты сказал, что не любишь утро?
0: Ну нет, когда спросили, как ты работаешь в команде. Не очень люблю работать в команде. Все изменилось.
1: Я надеюсь.
0: Все изменилось. Но не только с приходом тимбилдинга, давно изменилось, Вики, как мы познакомились.
1: Надеюсь.
0: Когда мы сплотились, словно семья.
1: А сейчас надо сплотиться еще больше, нам нужны капитаны в нашу команду. Вот мне нужна девочка-капитан, какая-то очень умная, значит, активная, веселая, с интересной жизненной позицией.
0: Да, даже так? О, интересно.
1: Вот чтобы вот прям поговорил с человеком, вот прям вот хорошо стало.
0: И сноуборд, чтобы любила, потому что сноуборд — это наша жизнь. Да, мне нужен любой паренек. Любой паренек, который, как и я, менял мнение о каких-то вещах в этой жизни.
1: Хорошо, отправляйте на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, ваше имя, номер телефона, ну и кому хотите в команду.
0: Ну, мальчики, квики, девочки, квики.
1: Беру всех.
0: Мальчики ко мне. Впереди тимбилдинг бригаде У на Европе+. Плюс.

0: ПВР, это Темпер Сити, бригаде У на Европе Плюс. 9.09 в Москве. У нас впереди тимбилдинг. Мы помним.
1: Да.
0: Мы знаем, мы ждем. Ага. Но пока есть возможность послушать треки, которые снова стали хитовыми, благодаря тому, что под них начали снимать видос.
1: Но под этот речок снимаю, знаешь, не просто вот какие-то там танцы или хорошее настроение.
0: Не. Нет, вот люди... это вот все, что до этого мы рекламировали.
1: Люди снимают прогресс какой-то, в основном в спорте. Знаешь, о серии там, вот только ты пошел на фигурное катание, и вот год спустя как ты катаешься. Или там, только ты пошел в зал, и вот какой ты стал качок.
0: Только ты начал есть, и хоп, доел.
1: Да.
0: Ну, это же, ну...
1: Ну, да.
0: Да. Встречайте Элис Мёртон, No Roots.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Тимбилдинг в бригаде У. 9 часов 13 минут в Москве. Тимбилдинг бригаде У на Европе Плюс начинается. И с самого начала немного занимательной статистики. По итогам всех тимбилдингов у парней 10 побед, у девчонок 10 побед. Ничьих было 8.
1: Прикольно, да?
0: Очень. Это статистика, она всегда классная.
1: Я люблю статистику.
0: Вики, знакомься с девчонкой, которая уверенно заявила, что мы, ну, очевидно, про вас, да, не мы, а вы, 100% победим. Это Таня. Таня, привет.
1: Таня, привет.
2: Привет.
1: Танюш, мне нравится твоя уверенность. Ты откуда?
2: Из Краснодара.
0: Из Краснодара. Танюш, а откуда такая уверенность?
2: Ну, вот просто на 100% уверена.
1: Ты знаешь, у нас у девочек хорошая чуйка вот эта вот.
0: Какое хорошее слово. Чуйка.
1: Чуйка, да.
0: Девчонки, знакомьтесь, я здесь тоже не один, у меня есть капитан. Ваня, привет.
3: Привет, привет.
0: Ваня, ты откуда?
3: Город Тверь.
0: Ейск?
3: Город Тверь.
0: А, Тверь, все.
3: Город Тверь,
1: тоже хорошо.
0: Ваня как будто бы оформил в своем сообщении то, что я не мог сформулировать, просто написал: я Ваня, номер телефона, и я есть Грут. А мне больше вы не надо.
1: Угу.
0: Для человека, который будет успешно выступать в моей команде. Точнее, я в его. Правила такие. Вань, сначала можно тебе расслабиться. Наша команда будет задавать вопрос девчонкам. Вики, Таня, у вас есть 30 секунд, чтобы прийти к правильному, желательно правильному ответу. Но именно ответ правильный должна произнести ты, Таня, как капитан.
1: Хорошо, Танюш. Ты готова?
2: Хорошо. Да, готова.
0: Итак, девчонки, удачи. Вперед.
1: Ага.
0: Раньше с его приходом закрывались кинотеатры. Но теперь это считается лучшим моментом для выхода блокбастеров. В это время Земля находится дальше всего от Солнца, а Эйфелева башня меняется в размерах на 15 сантиметров. Раньше в это время много работали, а теперь все поменялось.
1: Это праздники какие-то?
0: Ну, может и праздники, может и нет. Слишком, слишком обобщенный вопрос какой-то.
2: Новый год?
0: Новый год? Нет. Нет,
1: я тоже подумала про Новый год. Но это тоже праздник какой-то.
0: Ну, это больше, чем праздник.
1: Это больше, чем праздник. Зима?
0: Нет.
1: Ночь?
0: Нет. Ну, близко-то была.
1: Зима, осень?
0: Нет.
1: Весна?
0: Нет.
1: Лето?
0: Скажи, Таня. Был правильный?
2: Лето.
0: Да! Очень неожиданно от тебя услышать было лето в последний момент.
1: Ну, потому что очередь. Ты сказал, что там все закрывалось, все было плохо. Я просто сразу подумал про Новый год.
0: Такие вот времена. Есть победа нервная, но она есть.
1: Хорошо.
0: Ваня,
1: да,
0: внимание, сейчас будет нам вопрос.
1: Это культовый мотив мексиканской живописи. Символизирует, кстати, яркую жизнь. Родом из Африки, но сейчас больше всего этого происходит из Китая. В Японии это бывает в квадратном виде сердца или пирамидки. И, кстати, в киноиндустрии это используют для озвучивания удачи.

0: ударов по голове, от которых раскалывается череп. Миленько, да?
1: Грецкий орех.
2: Барабан.
0: Нет, нет, не
2: барабан.
1: Это музыкальный инструмент?
0: Нет, ты был ближе.
1: Грецкий орех?
0: Ну, чуть-чуть ближе, чем барабан.
1: А, это какой-то, ну, это орех?
0: Нет.
1: Это не продукт питания?
0: Продукт.
1: Это продукт?
2: Маракаса.
0: Нет.
1: Продукт питания?
0: Давай, давай, давай.
1: Кукуруза?
0: Нет.
2: А, катус.
0: Нет, больше.
1: Арбуз.
0: Так, да.
1: Арбуз. Ваня,
0: шоколад. Скажи,
1: арбуз,
0: Ваня.
1: Скажи.
2: Арбуз, арбуз, да. Арбуз, арбуз.
1: Да что ж такое? Просто каждый четверг кричу на других людей. Вань, прости. Это было ради победы. Таня,
0: молодцы.
1: Ваня, победный ничья. Ловить подарок.
2: Поздравляем.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс.
1: Ребята, капитаны.
2: Вэл, я знал, что мы с тобой сработаемся, потому что мы с тобой уже были в команде. И первая мысль. Теперь и остается только сейф.
0: Мне нравится. Мне нравится, что Ваня коллекционирует победы в наших играх.
1: Это приятно.
0: Красивая коллекция.
1: Ребятки, поздравляем всех с Bluetooth-колоночкой. Хорошего дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
0: Пока.
2: Спасибо, пока. Пока.

0: Дипло, бригаде У на Европе плюс 9:19 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ой, дальше будут новости. Классные, веселые.
0: Неожиданно.
1: Тебе понравится, там такое.
0: Ну, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе плюс.

0: My Body, это Anima, бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: В Пекине открыли детский сад для роботов. Да, в них роботы учатся на своих собственных ошибках. Никакого человеческого вмешательства. Понятное дело, что люди тоже есть, следят за поведением, так сказать. Да. Но вообще роботы там сами учатся. Встал, упал. Такой, так, надо теперь по-другому попробовать.
0: Поднялся.
1: Встал, упал, да.
0: Зашел,
1: прикольно?
0: Руки помыл на прогулочку. Воспитатель там есть?
1: Я думаю, что, наверное, есть, но такое. Больше

0: смотрители.
1: То есть, может, это и не детсад, а тюрьма?
0: Нет, детский садик. Сказано детский садик.
1: А нянечка есть там?
0: Наверное, да.
1: Есть?
0: А вот дневной сон?
1: Дневной сон, да.
0: Вот я когда была в детском садике, мое самое любимое было, это когда мы днем гуляли, и нам наливали яблочный сок. Очень вкусный был. Вот. Главное воспоминание с детства. Надеюсь, у них тоже... Да.
1: Там же утром и во второй половине дня.
0: Днем тоже гуляли. Всегда гуляли. Много гуляли.
1: У вас был палаточный лагерь вместо садика?
0: Вообще не было.
1: Ой, ну ладно.
0: Ну хорошо, да? Ну я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
1: А, для роботов.
0: Ну, Микки,
1: да.
0: Микки.
1: Да, но
0: иди
1: если...
0: сам, давай, сам ты сможешь.
1: Нас слушают воспитатели, вы герои.
0: У тебя получится завоевать мир, давай.
1: И помни, кто был с тобой самых таких...
0: Да, кто к тебе хорошо относился.
1: Сальных пеленок.
0: Если будет восстание машин, а? Вот.
1: Да никогда не ругаешься, если робот не спит днем.
0: Ничего страшного,
1: Растущий организм.
0: Конечно.
1: Растущий интеллект.
0: Остаемся там же в Китае. Там интересный тренд появился. Ну, ты, наверное, знаешь, что девушки в Китае очень переживают за ультрафиолет.
1: Да, да, да.
0: Вот, они переживают, чтобы кожа не старела. Это, ну, это очень хорошо, действительно. Защищаются не только кремчиками, но еще надевают прям маски полностью, под зонтиками всегда ходят.
1: Гидрокостюмы.
0: А тут китаянки стали запасаться зонтиками и масками для офиса. Потому что там завирусился какой-то пост одной девушки, которая стала ругаться, что она после работы выглядит намного хуже. Ну, это как бы...
1: Ну, так, пока все нормально, и при чем здесь зонтики?
0: Вот, я прям чувствую старение кожи, вот все тускнеет. И девушки решили, что проблема в освещении.
1: А, в освещении. Я думал, там просто панорамные окна в небоскребах.
0: Ну, видимо, там и окна, и освещение, и стали закупаться. Теперь все сидят под зонтиками. Это тренд прям в офисе.
1: В офисе захоз ошибся и случайно вместо лампочек, что, лампочки для солярия там установил?
0: Я не знаю, но все реально жалуются, что это просто безобразие. Вот я вот делаю свои фотографии до работы и после, и вот в конце работы, ну, я реально плохо выгляжу.
1: Мне нравится твоя реакция, да. Вот девчонки из Китая, молодцы, правильно. Все-таки кожа, это вредно, когда прямые лучи попадают. И тем временем мы летом. Так, ну-ка сюда, 6 часов, зенитное солнышко.
0: Потому что мы редко видим солнце. Увидели, сразу у нас случается вот этот контакт.
1: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: Везде будет гореть зеленый свет.
1: Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу сделайте ее хорошо.
0: Близнецы, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут.
1: Раки, общайтесь активно и свободно, не стоит никого стесняться.
0: Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее.
1: Девы, настроение нам придется создавать самим, не рассчитывая на других.
0: Весы, появятся обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации.
1: Скорпионы, спланированный досуг — это хорошо, но сегодня день импровизации.
0: Стрельцы, стоит подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк.
1: Козероги, прямодушие и откровенность помогут решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Водолеи, день, когда можно забыть о своих благих намерениях.
1: Рыбы, звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на черный день.

0: Да-да, это Шакира, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором деньги растут и растут.
1: Растут.
0: А нас все не взламывают и не взламывают. Сегодня в сейфе 53 тысячи рублей и дополнительно 10 тысяч от Озонбанка, которые можно выиграть в качестве бонуса. Вики, я тебя поздравляю, день открытия новых дверей.
1: Ой, спасибо, я тебя тоже поздравляю с этим.
0: Спасибо, да, да. Угу. День кормления голубей.
1: Тоже спасибо. Будем отмечать.
0: Ну что, день открытия уникальности ДНК, между прочим.
1: Вот это прикольно.
0: Как-то на фоне дня кормления голубей, как будто бы ты сейчас принизила этот праздник. А вот это действительно прикольно.
1: Наука, это классно.
0: Это классно. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Слышь, в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: 9.41 в Москве, сей в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Елена.
4: Привет, Леночка.
2: Лен, где ты живешь?
3: Привет, привет. Я живу в городе Ярославль.
2: Ярославль, прекрасно. Лена, мы тебя 53 тысячи раз приветствуем в сейфе. Угу. Еще дополнительно 10 тысяч.
3: Ой, как здорово.
2: 10 тысяч приветов.
3: Буду стараться.
2: От Озонбанка тебе. Ага. У нас такая сумма и такой бонус. Вот чтобы взломать сейф, нужно ответить на 3 вопроса правильно, да? И забрать 53 тысячи рублей. А чтобы забрать 10 тысяч от Озонбанка, нужно справиться только с дополнительным, не дополнительным, бонусным вопросом. Давай определим, какой будет вопрос бонусный.
3: Хорошо.
2: Первый, второй или третий?
3: Давайте второй.
2: Второй. Угу. Лена, удачи. Начали.
3: Спасибо большое.
4: Итак, Леночка, сегодня день небоскребов. Естественно, вспоминаем самый высокий небоскреб, и все знают, что это Бурдж-Халифа.
2: Да.
4: Но каково же обидно быть на втором месте после Бурдж-Халифы. Да, никто про тебя не говорит. Поэтому давай поговорим про эту прекрасную башню, про этот небоскреб. Он называется Мирдека 118. Ну, название можно, конечно, получше было придумать.
2: Круто. Мне кажется, не хватает чисел и цифр еще, да?
4: Мирдека 118. Вот как ты думаешь, где находится эта башня? Как подсказка, в Юго-Восточной Азии это самое высокое здание, между прочим. Итак, это Малайзия, это Китай или Индонезия?
3: Так, находится в Малайзии.
4: В Малайзии первый вариант? Ну, давай, принято.
3: Да.
2: Леночка, вот и вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не сломаешь. Сегодня отмечается день открытия новых дверей, с чем мы тебя поздравляем, естественно. И тут такое дело.
3: Спасибо.
2: Года 3 назад, в 2023 году, при поддержке Европа Плюс вышел фильм, по сюжету которого главные герои путешествовали по миру с помощью волшебной дверки. Как называется этот фильм? Офис сказочных дел, бюро магических услуг или отдел волшебных процедур?
3: Так, фильм.
2: Лена, 3. Лена, 2. Лена, 1. Твой ответ?
3: 2.
2: 2. Бюро магических услуг. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и отметим с тобой день боулинга. Ты играл наверняка, да? Хотя бы всех разочек играли в жизни. Что такое или кто такой терки в боулинге? Это самый легкий шар. Это 3 страйка подряд, так называется. Или так называют человека, который в компании больше всего любит боулинг и всегда всех собирает на игру.
2: Итак, Лена, твой ответ?
3: Это я знаю, это 3 страйка.
4: 3 страйка подряд. Второй вариант принято.
3: Да, 3 страйка подряд.
2: Итак, Елена Премудрая из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 1-2-2. Внимание!

0: Интересно, интересно, интересно.
1: Леночка, кто тебе помогал? Мы слышим еще какие-то голоса. Или это твой внутренний голос?
2: Это мои любимые коллеги. Ура!
1: Ну что, придется представляться?
2: Они болели за меня.
0: Лен.
2: Обязательно.
0: Ну, судя по радости коллег, ну, придется делиться.
2: Супер. Ага. Ой, спасибо, супер, я так рада.
0: Леночка, ну что, 53 тысячи рублей твои, на все вопросы правильно ответила. С бонусом тоже справилась, за это получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка.
2: Ура, спасибо.
0: Это была Лена, легенда ярославского боулинга. Лен, мы тебя поздравляем с сейфом, взломанным сейфом. Поздравляем
2: спасибо.
0: С деньгами. И хорошего тебе дня. Звони еще. Счастливо.
1: Пока. Пока.
2: Спасибо. Вы супер.
0: Взаимно.
1: Взаимно.
0: Ну, а завтра в пятницу в сейфе бригады У стартовая сумма. 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: романтичная. Это лирик, артист живого завтрака в бригаде на Европе плюс. 9:49 в Москве. У нас впереди сончик и финальная возможность вспомнить моменты, когда сначала вы кого-то резко обвинили. Возможно, даже не вслух про себя, а потом поняли, что проблема-то у вас была.
1: Ну, я стесняюсь рассказывать.
0: Давай. Классная история.
1: Хорошо, у меня был тур в Турцию с моей подружкой Яночкой.
0: С девчонками, да.
1: И девчонки часто спрашивали, а что у нас завтра, какой тайминг? И мы удивлялись все время, говорю, на сайте же все написано. Я так долго делала сайт, так гордилась им.
0: Он красивый, я помню.
1: Там реально все расписано было. А они все спрашивают, говорю, ну как же так, ну почему вы сайт не читали? Такие, мы не читали сайт. Ну как так не читали, мы для кого старались? И через какое-то время мы поняли с Яной, что мы его не скинули девочкам. Мы просто его кидали друг другу из серии. Смотри, что я добавила. Смотри, как стало красиво. Обалденно. А вот смотри, я еще вот эту фотку. Вообще супер.
0: Девочки, а вы неблагодарные, не могли взломать наши соцсети, чтобы...
1: Девочки, простите, вы лучше.
0: Ну, девчонки-то, надеюсь, только сейчас узнали о том, чтобы...
1: Узнали.
0: Вот вы расскажите, когда вы успели кого-то обвинить, а проблемка была у вас.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: С картой Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
18: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
22: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат истории, в которых вы уже кого-то мысленно успели обвинить, а потом-то выяснилось, что проблемка у вас.
4: Слушай.
3: Внимание.
5: Когда-то я работала в магазине бытовой химии, и мы, значит, с другим коллегой принимаем товар и слышим, как продавец кричит нам из торгового зала: «Олег, сними мне трусики!» Это была моя коллега Гала. Когда мы подошли в торговый зал, она показывала на памперсы, которые были в виде трусиков.
3: Интересно. Да, они были на ней, но...
4: Это другая история.
3: И финальная, которая идеально подошла бы, конечно, к финалу рабочей недели.
6: Доброе утро, ребята. Вы как ни странно, но я очень часто обвинял вас в том, что я много пью. Объясняю. Вы же постоянно говорите: вот сегодня праздник такой-то, праздник такой-то. Ну, я думаю, ну чем не повод? А потом я сижу и думаю, да, наверное, я просто люблю выпить.
3: Хорошо, что разобрались.

0: Зап, это и в Ларок в бригаде У на Европе плюс. Ну что, до пятницы, что ли?
1: До пятницы.
0: Да, всем хорошего дня, обнимаем вас. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригада У, Европа плюс, счастливо.
1: Пока.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио номер один в России.
5: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
6: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока. Нефтяники рассказали об актуальной ситуации с бензином и названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей в возрасте. Далее о подробности. Президент России начал выступление на Восточном экономическом форуме. Центральное событие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Владимир Путин, среди прочего, заявил о том, что российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока. Эта стратегия, по словам президента, станет новым этапом развития ключевого для России региона. Программа рассчитана на 10 лет. Президент отметил, что уже сейчас Дальний Восток по многим показателям опережает другие регионы. Российские нефтяники приняли дополнительные меры защиты, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы была усилена работа по защите нефтеперерабатывающих заводов. При этом вице-премьер отметил, что такие меры обошлись дорого, однако простой заводов в случае остановки приносит еще большие убытки. Ранее Владимир Путин заявил о том, что российским НПЗ был нанесен ущерб, прежде всего потому, что они не были защищены, однако теперь ситуация изменилась, и степень защиты НПЗ вышла на новый уровень. Также президент сообщил, что в России осталось отремонтировать около 10% поврежденных заводов. Вице-премьер Александр Новак заявил о продолжении импорта топлива. Россия закупает бензин, дизель и авиакеросин. Вице-премьер отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна, чем на прошлой, так как рынок получил дополнительные объемы с НПЗ. Кроме того, Новак сказал, что спрос на нефть в мире восстанавливается, при этом ОПЕК плюс не планирует обсуждать новые сокращения по добыче. Стоматолог, курьер и повар – самые высокооплачиваемые вакансии для людей в возрасте. Об этом сообщают РИА Новости. В Екатеринбурге стоматологу-терапевту сейчас обещают от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера на зарплату в 250 тысяч. Повара со ставкой больше 200 тысяч ищут в Магаданской области. В Санкт-Петербурге пенсионерам доступна вакансия актера массовки с зарплатой до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требуется, а выплаты производятся ежедневно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 87 рублей ровно. Евро тоже прибавил, за него дают 100 рублей 83 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10.04. Всем отличного дня.

Маск и тема Slow Down, Can't Stop Thinking прямо сейчас. Но вот мы частенько, конечно, смотрим видео на скорости 1.5, голосовые вовсе заряжаем X2, а вот в жизни наоборот хотелось бы замедлить, конечно, Slow Down и поставить, ну, хотя бы 0.5 от скорости событий, чтобы все вот не пролетало так быстро. Да, всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну, надеюсь, твой четверг проходит в нужном темпе, на нужной скорости, и ты все успеваешь. Мы же здесь на Европе Плюс продолжим снабжать тебя лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Богдан Медведев с новинкой Count On Me, Gaulin Moonlight, а также Zivert Ego, Истка впереди. Дождись.

0: обожать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

Эксклюзивный эксклюзив. Трек, который звучит сейчас только на Европе Плюс, только для слушателей номер один в России. Это Богдан Медведи, его Count On Me. Есть, конечно, что-то невероятно притягательное в этой истории. Очень круто. Что-то невероятно притягательное есть в каждой истории Вэлла, Вики, Лехи и Паши. Ребята рассказывают много всего интересного в подкасте «Бригада Уличка», а еще отвечают на твои вопросы. Свежий 249-й эпизод доступен на сайте europaplus.ru. Залетай и заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Мисмо, Hello, the sun is up, where are you? Гарри Стайлз, As It Was, а также Дати, Take Me There, впереди. Полетели.

0: Все верно. Следующие полчаса мы посвятим самому приятному занятию всех возможных. Будем слушать суперхиты без паузы остановок здесь, на Европе Плюс. Впереди Влад Карс и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights. Прежде ловить темы белорусских с историей мысли. Еще раньше здесь появится Доминик Файк с суперхитом Baby Doll. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти на Буймунию, Анабель Ингланд и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Лирика Йова Богдан Медведев.
2: Лирика Йова Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», УБРН 123 770 053 35 86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь больше хитов и больше музыки.
6: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
6: Заходи на сайт Европаплюс.ру
5: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
4: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
6: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
5: 12+.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

Sweet Summer Nights от Flatcars и Dennis First прямо сейчас. Ребята спели про сладкие летние ночи, а я расскажу о Sweet Autumn Morning, сладком осеннем утре. 25 сентября состоится живой завтрак с бригадой У, самый масштабный утренний эфир, у которого просто нет аналогов. С 7 до 10 с Астон ВК Стадиум Велловики разбудят всю страну и подарят огромное количество подарков. Вход, естественно, свободный, круассан, сэндвич, кофе тоже бесплатный. И, кстати, Богдан Медведев впервые приедет в Россию ради живого завтрака и выступит там. Также ждем Лирика, Айову и Тима Белорусских. Бери друзей и обязательно приходи. Ну а подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, мистер Новый Тролл уже через мгновение.

Алок и Хали, Dive Into Me только что. Кстати, вот уже в 12 лет Алок диджейл перед 6000 человек. Да, вот это я понимаю масштаб. Я вот вспоминаю в свои 12 лет, я играл в футбол на глазах у трех парней, которые были в нашей команде на замене и ждали, пока кто-нибудь устанет. Да, ну да ладно, слушать классные треки мы точно не устанем. Больше китов и больше музыки впереди. Тема на стыке Tropical House и Country Folk на подходе. Кайга и Макс Макноун, Take Me Back. Совсем скоро, прежде коктейль из R&B, инди-рок и арт-попа нам представит Coldplay, Beyoncé. Насладимся историей Him for the Weekend. А вот еще раньше лови клан Carousel с Deep House хитом Ride здесь на Европе Плюс.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». Чуть ранее Лави Сидерлендс с классной новинкой «Ту-ту-ту-ру». А еще вспомним суперхит от Шона Мендеса и Камилы Кабейо «Сеньорита». Также в эти 30 на Европе плюс не пропусти Темпор Сити, Рики Мартина и многих других. Наслаждайся.
2: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Уже в кино.
8: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
8: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

Bizarre, Red Madonna и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас Мадонна поет «Когда ты думаешь, что отпустил любовь, она возвращается к тебе». Да, мысль не нова, все мы это проходили, но вот гениальность в том, чтобы знакомое тебе и откликающееся в тебе упаковать в обертку шикарного дэнс-хита. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее на подходе Fast Boys с изумительной новинкой Music Sounds. Вот мое стойкое личное убеждение, что парни реально с каждым треком превосходят сами себя. Слушаем обязательно. Привет, в голове Ava, Meet Me in the Dark, а также Джонни. Помню, здесь на Европе+.

Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Это Fast Boy. Какой же в этом треке классный, кочевый гитарный чёс, а? Ну, просто восторг. Я бы, вот знаешь, с большим удовольствием слушал бы даже инструментальную версию этой темы. Угу, круто получилось. Парни, кстати, дебютировали в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 28-й позиции, но уже завтра ждем их еще выше. В пятницу с 14 до 16 по Москве Алекс Манулов представит итоги недели в хит-списке. Ну, а у тебя еще есть время повлиять на позиции топ-артистов. Голосуй на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Шакира, Бен и Бой, Дай-Дай уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Это Баста и моя Мишель. Ну, 25 сентября мы точно все будем танцевать, будем классно проводить время. Подробности через секунду, не пропусти. Я же расскажу о тех, кого послушаем далее. До конца часа на Европе Плюс появится Royal Jigglers с треком California Dreaming, а также Naked и Portugal The Man с суперхитом Glide.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с Бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. «Моя Мишель», «Дора», «Токсис». Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
19: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
24: Пятерочка доставляет.
25: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
26: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
27: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
28: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город СССР.
29: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
30: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
31: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
32: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: финалим час вместе с Royal Jiggles и треком California Dreaming. В новой 60 минутке будет больше китов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс больше топ-артистов, больше приятностей. Полетели.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Президент России ответил на вопрос о мобилизации. Гёте-институт в России закроют со всеми отделениями. И стало известно мнение граждан о цифровом рубле. Далее подробности. Президент России ответил на вопрос о мобилизации. Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил о том, что сегодня нет такого сценария, который бы потребовал мобилизации. Путин особо подчеркнул, что слухи о мобилизации – это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. Президент России добавил, что с точки зрения наличия военнослужащих у России никаких проблем нет, так как люди добровольно подписывают контракты с Минобороны. Напомню, пленарное заседание ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Гёте-институт в России закроют. Глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что закрытие отделений Гёте-института в России станет ответной мерой на закрытие в Германии русского дома и консульства России в Бонне. По словам Лаврова, будут ликвидированы отделения Гёте-института в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Напомню, министр иностранных дел Германии ранее заявил о денонсации соглашений с Россией. Сделано это было после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Российский МИД уже назвал это надуманным и бездоказательным поводом для того, чтобы выгнать российский культурный центр. Россия тем временем возвращается к лучшим традициям советской системы образования. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова прозвучали в рамках Восточного экономического форума. По словам главного российского дипломата, были большие дискуссии по поводу того, как именно следует модернизировать программу на всех уровнях, от детского сада до высших учебных заведений. В итоге было принято решение вернуться к традициям советской системы. Ранее высшее образование развивалось по так называемой «баллонской системе», но за десятилетия ее использования российские дипломы так и не получили равного статуса за рубежом. Большинство россиян готовы перейти на цифровой рубль. По данным опроса ВТБ, 62% жителей страны планируют начать пользоваться новой формой валюты уже этой осенью. Напомню, масштабное внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Главный стимул для людей – это полная отмена комиссии за переводы. Кроме того, респонденты рассчитывают использовать новинку для оплаты госпошлин, налогов и штрафов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 87 рублей ровно. Евро тоже прибавил, за него дают 100 рублей и 83 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

устраивайся поудобнее, лови Playbox на Европе+. Игры, подарки и классные треки ждут тебя. Всем привет, зовут меня Андрей Каясов. И чтобы вот в долгий ящик ничего не откладывать, сразу переходим к игре Food Time. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Если ты находишься в Москве, то у тебя есть шанс выиграть несколько пицц и напитки. Для себя, для друзей, для коллег вообще не важно. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565. Удачи! Playbox.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки сегодня поборется у нас Настя. Настя, большущий тебе привет.
2: Привет.
1: Привет. Настя, сегодня ты в офисе, на удаленке? Или, может, вообще отдыхаешь? Рассказывай.
2: Нет, я в офисе. Мы работаем.
1: Так, ну, коллеги немножко завистливо поглядывают на тебя, признайся.
2: Ну, да нет.
1: Да нет?
2: Мы тут все вместе просто решили, почему бы не попробовать. И если вот... что, то пиццу все равно будем есть вместе.
1: Вот. Какой у вас дружный коллектив. Это хорошо. Всем коллегам привет. Сразу аплодисменты за то, что решили дозвониться и сразу дозвонились. Молодцы. Смотри, Настя, а я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа на каждый. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно?
2: Да.
1: Круто, тогда поехали.
3: Один, два, три.
1: Смотри, кто раньше снялся в роли Человека-паука? Тоби Магуайр или Эндрю Гарфилд?
2: Второй.
1: Второй. Неверно. Кто поет трек «Мысли» на Европе плюс? Лирик или Тима Белорусских?
2: Один.
1: Один тоже неверно. Если в Москве 13:00, сколько в Нью-Йорке?

0: The Second Voice и трек Let Me Be. Позволь мне быть прямо сейчас. Но я тебе не только позволяю, я еще и настаиваю, призываю, рекомендую, уговариваю принять участие в игре Hitback. Не сейчас, не сейчас. Во второй половине часа все случится, не пропусти. Но пока подогреем интерес к этому с помощью классных треков. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. French Montana и Max B. Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.

0: Чем заняться сегодня в Москве, расскажет прямо сейчас Паша Беседин. Паша – главный тусовщик радиостанции Европа Плюс. Привет, Паша!
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в широком прокате свежий боевик под названием «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. По сюжету Майя – успешный адвокат, который готовится к важному судебному процессу. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. В итоге начинается гонка со временем, где каждая секунда на счету и каждый выбор имеет значение. Кстати, фильм вышел при поддержке Европы Плюс, и наши слушатели смогли увидеть ленту на день раньше всех остальных.
0: Вот смотри, Паш, я подумал, как хорошо, что мы не бегаем по утрам. Смотри, сколько проблем от этого.
1: О, да. Тем временем фонд «Ру-Артс» представляет выставку художницы Натальи Минякиной. В своем творчестве она обращается к феномену трансформации как к фундаментальному состоянию современного существования. Выставка стремится сделать видимыми переходы, обычно протекающие в бессознательном. В экспозиции коллажи, видеоинсталляции, где все соединяется в причудливые образы. Центральной стала серия «Терра Нова», которая посвящена выходу за пределы привычному и поиску новых форм.
0: Паша, твой вот переход от обычного состояния к рабочему, насколько быстро происходит?
1: Вот по щелчку? Моментально. Да? Раз и пошел.
0: Ну, давай тогда третью новость.
1: Ну, хорошо. В Театре Сатиры сегодня дают свадьбу Кричинского. Юная дочь богатого помещика Лидочка Муромская влюбляется в заядлого картежника-афериста, обаятельного светского обольстителя Кричинского. Он принят в доме, несмотря на то, что отец девушки не в восторге от этого знакомства. Старик Муромский понимает, что будущего зятя интересует не девушка, а огромная приданное, которое за нее дают. Обращаясь к пьесе, режиссер-постановщик Евгений Герасимов нашел в классическом тексте современные актуальные темы. Что в итоге победит, деньги или любовь? На какой поступок готова влюбленная девушка? И кто сегодня все-таки этот Кричинский? Воришка или просто человек, запутавшийся в своих страстях? Начало в 7 вечера.
0: Что победит-то, Паш? Деньги или любовь?
1: Я думаю, хиты на Европе Плюс. А потом все остальное.
0: Красиво сказано, Cat's Eye Animal. Прямо сейчас, но тебе, Паш, классного дня.

Feedback. Внимательность может пригодиться тебе не только в обычной жизни, но и в розыгрыше подарков на Европе+. В игре «Хитбэк» можно получить наш фирменный стильный шопер. Набирай 8-495-745-6565 и угадывай тот трек, который уже прозвучал в плейбоксе. 8-495-745-6565. Дерзай!

0: Екатерина из Нижневартовска сразится за модный шопер от Европы Плюс. Екатерина, большой тебе привет.
1: Алло, алло.
0: Да. Привет. Как твой день проходит? Как рабочий четверг? Или, может, он не рабочий у тебя?
1: Не рабочий в отпуске.
0: Не рабочий в отпуске. Вот сейчас вся страна тебе позавидовала, представляешь? Это же здорово.
1: Ну, немного осталось завидовать.
0: Да, немного. Сколько? Несколько дней? До конца недели? Да?
1: До конца недели, да.
0: Да, но все равно же классно. Это уже заслуживает радости и аплодисментов. Здорово. А еще можешь сейчас и классный подарок от Европы Плюс получить. Вот смотри, шопер будет твоим, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часть. Три варианта сначала послушаем, потом буду ждать от тебя вариант ответа. Готово?
1: Готово.
0: Готово. Смотри, возможно, это была Сабрина Карпентер «Tears». Может быть, это Биби Рекс и Дэвид Гетта, «Sad Girls». Или «Don Diablo Fits and the Tantrums Radio, Baby». А что получается? Слезы, грустные девчонки и радиодетка. Какой из этих вариантов ты думаешь правильный?
1: Я думаю, что второй.
0: Думаешь, что второй. А так и есть. Действительно, «Sad Girls», «Грустные девчонки». Та категория девчонок, к которым ты не относишься. Потому что отпуск у тебя. Потому что подарок от Европы Плюс есть. Я тебя поздравляю. Класс. Класс. Будешь ходить по Нижневартовску с красивым шопером. Шикарного тебе окончания отпуска желаю. Ну, а хитбэк продолжится завтра. Мы летим вперед. Кайго DNC Dancing Feet прямо сейчас.
2: Playbox на Европе Плюс. Hit back.

0: это Дипло и Адриан Нуньес прямо сейчас. Ну, мы тоже в ритме танца Two Step. Будем двигаться дальше. И ровно Two Steps, два шага нас отделяют от завершения часа. Шаг второй. Кристина Агилера, Джанина Баррел. Шаг первый. Альфа и Ману Чао, Амеми Пьячи. Да, ну а Playbox лови завтра в это же время на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
7: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Подписывайтесь на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2023

0: 2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.00.

0: как и мы все, конечно, ждет живой завтрак с бригадой У. Лирик будет там не просто так, как ты понимаешь, а будет выступать, и я уверен, мы со сцены услышим аутентичную в том числе. Живой завтрак с бригадой У, напомню, 25 сентября, то есть уже через несколько дней, в 7 утра все начнется в ВК-стадиум. Вход абсолютно свободный, так что приходи обязательно.
1: On s'est fait la promo.

0: Рекорд. Именно от Эмбер Сити, именно Self Away сейчас номер один в Еврохит Топ 40. Но завтра все может быть по-другому.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Интересно.
3: Это мои любимые коллеги. Ура!
2: Леночка, ну что, 53 тысячи рублей твои.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Уже в кино.
9: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

согласись, которые странно почему-то еще нет в нашем чарте, которые мы ждем, разумеется, в Еврохит ТОП 40, но, возможно, это случится уже завтра, потому что завтра в пятницу в 14 по Москве лучшие хиты этой недели.

Ты, конечно, только о живом завтраке с бригадой У в ближайшие дни, в том числе и у Тимы Белорусских, разумеется, потому что он там тоже будет обязательно. Так что не забудь, 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум. Вход абсолютно свободный, так что ждем и тебя тоже.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Ну и в самом ближайшем у нас Бенсон Бун и его ударный хит «Sorry, I'm here for someone else». Ну, как всегда, душевненько будет от Алекс Уоррен «Fever Dream». Дэймон Пала и Дженни уже скоро услышим «Дракула». А еще в эти 30 минут «Фастбой». Каде Бастани, Алок и не только. В общем, будет кого послушать в ближайшие минуты.
3: Лирика Йова, Богдан Медведев.
4: Лирика Йова, Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Лирика Йова.
4: Хвост свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.
6: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
7: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
6: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
5: Вход.
4: Можно я скажу?
5: Не-а.
4: Вход свободный.
6: Подробности на europaplus.ru.
8: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: О, HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

Калидный рок плюс ласкающая слух история Dive Into Me. Но даже у нас больше хитов, больше музыки. Кейтлин Арагон и Heaven, Ариана Гранде и Weekend, Биби Рекс и Дэвид Гетта тоже будут вместе. Это уже их 7-й раз, когда они что-то записывают совместно. Но мне кажется, после такого опыта им уже можно вполне себе легко работать и на постоянке тоже. Ну а мы услышим новейший хит Sad Girls уже скоро.

слушали сейчас в Дэнсе на Европе Плюс Сергиос. Вдохновляющая история, вдохновляющий трек, который для самой Биби Рекса стал настоящим лекарством от депрессии. Ну да, был у нее такой непростой период, но сейчас все в полном порядке. И Биби Рекса вновь готова покорять мировые чарты. 16.34 в Москве, это Европа Плюс, и я, Алекс Манойлов. Всем отличного дня!

0: 16:49 в Москве. До конца этого часа сначала ждем Розы и Бруно Марс, а затем Will I Am и Эва Симмонс. Все просто и понятно. Это любовь. This is love. Уже скоро на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Интересно.
3: Это мои любимые коллеги. Ура!
2: Леночка, ну что, 53 тысячи рублей твои.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.
8: Уже в кино.
9: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: получилось, и выбиваем мы Эва Симон, This is Love на Европе Плюс, конца часа. Ждем в начале следующего Доминик Файк и его хит Baby Doll.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Точное московское 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума опроверг возможность заморозки средств на счетах граждан, назвав такие слухи глупыми вбросами. Он напомнил, что в 2022 году, когда многие вкладчики пошли в банки, чтобы обналичить средства, банки выдали все, что требовалось, а после деньги вскоре вернулись в банки. Рекордное накопление граждан на счетах Владимир Путин связал с высокими ставками, отметив, что при их снижении ситуация может измениться. В Российском союзе автостраховщиков заявили о росте средней выплаты по ОСАГО почти на 10%, со 113 300 рублей до 124 600 рублей в январе-июле этого года. Средняя премия выросла почти на 6%, до почти 8 тысяч рублей. С 19 сентября вступят в силу новые справочники средней стоимости запчастей, что по оценке союза приведет к росту возмещения еще на 8-10%. И почти каждый второй россиянин признался в желании отправиться в осеннее путешествие ради практики иностранного языка. 8% планируют такую поездку, еще 33% хотели бы, но без конкретных планов. Чаще всего для языкового погружения выбирают Арабские Эмираты 22%, европейские страны 17%, Сингапур и Китай по 10%. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Оливия Родриго назвала каверы на свои песни «Role Model» и «Сиена» невероятными. Певица призналась, что любит, когда другие артисты переосмысливают ее музыку. Сама она хотела бы записать кавер на трек Арианы Гранде. Лучший способ слушать альбомы, по мнению Оливии, в машине с друзьями, за бургерами и молочными коктейлями. Пост Малон перенес азиатскую и австралийскую части своего тура. Причина не уточняется. Ранее он уже отменял концерты в США, чтобы завершить свой новый альбом. В Австралии вместо него выступят другие хедлайнеры. У Пост Малон были запланированы только 2 шоу в Канаде и на Гран-при США. Оливия Дин признала, что раньше считала поп-музыку несерьезной, пока не решилась на эксперимент. Хит «Man I Need» побил рекордный продаж и принес ей славу. Оливия Дин также рассказала, как Стиви Уандер пел ее песню при встрече и назвала это главным событием своей жизни. После этого она перестала.

стала верить критикам, потому что, цитата, «сам Стиви Уандер сказал, что я не ужасна». Гарри Стайлз несколько дней назад начал 30-концертную резиденцию в Madison Square Garden. Это его единственное шоу в США в этом году. На разогреве Jamie XX. А в сет-листе 22 песни, в том числе трибьют Долли Партон. Резиденция продлится до 31 октября, после чего Стайлз отправится с концертами в Австралию. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Kids I Animal на Европе Плюс. Трек, который мы, конечно же, ждем и в Еврохит ТОП 40. Кстати, итоги недели это и уже завтра. Ровно в 14 по Москве сделаем первый шаг к вершине. А кто сейчас на какой строчке у нас в хит-параде, все подробности на europaplus.ru.

0: Ну а сначала, как всегда, в это время по будням, вспоминаем ваши лучшие, крутейшие истории. Поехали!
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вспоминаете истории, когда вы уже успели кого-то обвинить, а потом поняли, что, ну, в целом, виноват вы осудили зря.
3: Давай.
2: А вот, например.
4: Ребятушки, привет. А у меня есть знакомый, ну, как знакомый родственник, брат мужа. И, в общем, я всегда считала, что он может только... Его руки приспособлены только к мышке для компьютера, то есть белоручка. А тут у свекрови сломался сифон, и, прикиньте, он починил. Полочка прибил. Оказалось, а он рукастый, а я вот думала о человеке. Вот так.
2: Может, ты просто всегда видела его после работы? Когда он отдыхал.
3: Ну, возможно, кстати, да.
5: Привет, бригада У. Ну, я собиралась на работу, а рядом красилась моя сестра, и я так резко повернулась, и она измазала мой белый пиджак тональным кремом. Я, конечно, обвинила ее во всем. А сегодня что-то целый день хожу, думаю об этом. Ну и я решила, что все-таки, опять же, виновата она.
2: Имеет место быть.
6: Когда-то я работала в магазине бытовой химии, и мы, значит, с другим коллегой принимаем товар. И слышим, как продавец кричит нам из торгового зала: «Олег, сними мне трусики!» Это была моя коллега Гала. Когда мы подошли в торговый зал, она показывала на памперсы, которые были в виде трусиков.
2: Интересно. Да, они были на ней, но...
3: Это другая история.
2: И финальная, которая идеально подошла бы, конечно, к финалу рабочей недели.
7: Доброе утро, ребята. Вы как ни странно, но я очень часто обвинял вас в том, что я много пью. Объясняю. Вы же постоянно говорите: вот сегодня праздник такой-то. Ну, я думаю, ну чем не повод? А потом я сижу и думаю, да, наверное, я просто люблю выпить.
2: Хорошо, что разобрались.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: неделе в Еврохит топ 40, 10 место. Неплохое достижение, неплохой результат. Да, хорошо, но можно лучше, конечно. Завтра есть шанс у Another сделать это. Another Talks to You на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала Зейн, а затем Cardigans. Тот самый знаменитый хит My Favorite Games.
1: Реклама. Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.

0: Plus. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
3: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Сильные кардиганс, my favorite game, да, их знаменитый легендарный хит у нас на Европе Плюс в конце часа. Ну а мы идем дальше, идем в час следующий, где еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Европа Плюс, new, новые хиты, прямо сейчас.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице, между прочим, уже 6 вечера.
3: Европа Плюс.
2: И, между прочим, Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В правительстве призвали бизнес добровольно защищать инфраструктуру. На Дальнем Востоке будет запущена упрощенная система госзакупок, и россиянка пересекла всю страну на велосипеде. Подробности далее. Минфин более чем в 2,5 раза сократит покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. В сентябре и начале октября министерство будет ежедневно направлять на покупку валюты и золота по 2,5 миллиарда рублей против 6,5 миллиардов рублей месяцем ранее. Совокупный объем средств, направляемых на покупку, составит 55,6 миллиардов рублей. Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, а также продавать валюту на 580 миллионов рублей в день. Это отражение инвестиций из Фонда национального благосостояния. После объявления о сокращении покупок рубль укрепился к юаню до 12 рублей 87 копеек против почти 13 рублей на открытии торгов. Первый вице-премьер Денис Мантуров выразил надежду, что компании сознательно подойдут к защите объектов инфраструктуры, и государству не придется применять временное управление, предусмотренное указом президента о мерах по безопасности объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что указ не имеет цели забрать предприятия в государственное управление. Минпромторг во взаимодействии с бизнесом подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Московский медицинский проект с искусственным интеллектом получил награду ООН. Разработку отметили на престижном саммите в Женеве. Нейросеть выявляет пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний на 2 года вперед. Система анализирует обследование, качество терапии и формирует для врачей персональные рекомендации. По словам заммэра

Анастасии Раковой, московской технологии высоко оценили и во Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ предложили включить столичный центр диагностики и телемедицины в международный консорциум по компьютерному зрению. Президент анонсировал упрощенную систему госзакупок на Дальнем Востоке, в том числе через маркетплейсы. С 1 октября в рамках эксперимента образовательные учреждения региона, детские сады, школы, колледжи смогут закупать товары напрямую через отечественные маркетплейсы, что упростит бюрократические процедуры, исключит посредников и минимизирует коррупционные риски. В дальнейшем опыт планируется масштабировать на всю страну. И россиянка пересекла всю страну на велосипеде и доехала до Китая. 33-летняя жительница Петербурга Мария за 3 месяца проехала около 8 тысяч километров и 31 августа оказалась на границе Китая. Она отправилась в путь 1 июня, а идея возникла во время изучения китайского языка. На 11-й день маршрута она сломала руку, но через 12 дней продолжила поездку, несмотря на дожди и встречный ветер. Теперь путешественница планирует продолжить маршрут до Шанхая, заглядывая в малоизвестные китайские города. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки в Москве 18 часов и 3 минуты.

последний рабочий на этой неделе. Здрасте. Вечер четверга ты проводишь вместе с радиостанцией номер один в России. Это Фомин, а также Дипло, его Two Stepping. Дальше время кротать будем вместе, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Ну и будем двигаться ближе к вечернему шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша появятся уже в следующем часе в 19:00 по Москве. Ну а до этого музыка, и она с меня. Кайга, Макс Макнаун и его Take Me Back, но прежде Тейлор Свифт из The Fate of Ophelia.

История, которая практически стоит у порога со словами «Ну возьми меня обратно». Take me back. Прямо сейчас. Норвежец Кайга и американский вокалист Макс Макнаун на Европе Плюс. Ну, что, спелись? Классно звучит. Просто великолепно. И, кстати, сразу же на ум приходит еще один дуэт. Ну, они, правда, сговорились и ждут тебя 25 сентября в ВК-стадиум на живом завтраке. Я сейчас про бригаду У, Вэл, Вики, круассаны, кофе и самое главное, вход свободный. Обязательно приходи и приводи с собой друзей. Ну, а на europaplus.ru ты можешь выяснить лайнап этого главного осеннего события, а он ого-го.

0: отличная. Лирик прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 18.49, а это значит, что, ну, 11 минут. Да, классика. 11 минут до вечернего шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша уже появятся скоро. Естественно, тема тоже будет. Ну, а прямо сейчас ты можешь прогуляться до нашего сайта europaplus.ru. Там, кстати, выяснить, что за тема, и оставить свой комментарий. А еще лучше, просто позвони сегодня с 7 до 9 в «Раш».
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Раш».
3: Включи свой.
4: А куда бы мне еще устроиться, что бы мне еще поделать, чтобы больше зарабатывать? Mm-hmm. Можно, да, работать с колдуном в паре. Да, один наводит порчу, другой снимает.
5: А Дмитрий, ты тебе что сделал, Антон?
4: Ну, а почему?

0: будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: Пятерочка доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
19: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
8: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столица, 19.00. Европа Плюс. Начинаем с новостей. О самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, салют.
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Крупные российские ритейлеры запустили оплату в цифровых рублях. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок до 30 дней. И эксперты назвали причины увольнения новичков в первые месяцы работы. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак заявил, что расходы на защиту НПЗ не будут перекладываться на потребителей. Компании финансируют их самостоятельно. Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, а небольшой дефицит бензина постепенно сокращается благодаря вводу НПЗ и импорту. Напомню, что правительство продлило запрет на экспорт дизеля, а по бензину запрет действует до конца января 2027 года. Цены на АЗС у вертикально интегрированных компаний растут примерно на уровне инфляции. Крупные российские ритейлеры запустили оплату в цифровых рублях. Она работает во всех форматах магазинов по всей России. Об этом сообщили в ассоциации компаний розничной торговли. Механизм реализован через QR-код СБП или NFC-стикеры у кассы или в интерфейсе касс самообслуживания. Оплата доступна с 1 сентября. При этом параллельно участники рынка могут проводить тестирование и донастройки. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Открыть кошелек можно в 12 крупнейших банках. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок до 30 дней. Об этом сообщил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда. Ранее в стране было опубликовано объявление об отмене 60-дневного безвиза, но для россиян действует двустороннее соглашение, которое имеет приоритет над подзаконными актами правительства. Российские туристы могут находиться в стране по безвизовому штампу, а также возможно продлить пребывание, обратившись в иммиграционную полицию. Эксперты назвали причину увольнения новичков в первые месяцы работы. Ранний уход сотрудников чаще связан с ошибками на этапе найма и адаптации, а не с недостатком навыков. Главная причина – расхождение между ожиданиями кандидата и реальными условиями работы, а также некачественный онбординг, отсутствие наставника и стиль управления. Важную роль играет и несоответствие финансовых условий, а также сложность адаптации к коллективу. Эксперты рекомендуют более тщательно оценивать личные качества и ожидания кандидатов на собеседованиях. И почти половина россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Один из опросов показал, что друзья противоположного пола есть у 4 из 10 россиян. У 23% мужчин есть одна подруга, у 16% несколько. Однако исключительно дружескими такие отношения остаются не всегда. Только 24% мужчин и 31% женщин никогда не испытывали романтических чувств друг к другу. Почти половина женщин, 46%, не готовы строить отношения с мужчиной, у которого есть близкая подруга. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 86 рублей и 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот это, конечно, тревожная для всех мужчин история, что достаточно большое количество девушек не готовы заводить отношения с мужчинами, у которых есть подруга.
3: Интересно, подруга. У этих девушек, которые не готовы заводить отношения с мужчиной, у которых есть подруга, есть ли друг мужчина?
2: Мне кажется, что нет. Но все-таки есть друг, а есть приятель. Как будто приятельница, окей, а вот прям подруга.
1: Мне кажется, вы не в ту сторону думаете. Не надо вообще вам даже думать про этих девушек, потому что эта девушка решит и за себя, и за этого парня. А то, видишь, что значит у меня не должно быть друзей, скажет она. Я про другое подумал. Я подумал, что а как вот конкретно провести разграничение, особенно в эпоху соцсетей, где все у всех в друзьях. Вот, типа,
2: ну,
1: у меня в друзьях...
2: не считаются.
1: А как? Ну, а для кого-то считаются?
2: Это
1: а как
2: подписчики,
1: вот?
2: Фолловеры.
1: Нет, в некоторых соцсетях это отдельная история. Отдельно подписчики, отдельно друзья. Там как бы... разные.
3: Ну, это если группы. Сильно хочется докопаться, по ощущениям. У тебя друзья ВКонтакте, да, 200 девушек. Что это такое вообще? Что ты за ловелас такой?
1: А это кто такая?
3: Мне кажется, этот козырь они придержат на попозже, на всякий случай. Знаешь, когда будет нужен контраргумент в каком-нибудь споре. Да. Но вот какую-нибудь переписку посмотреть или лайки какие-нибудь поизучать, я думаю, тут можно.
1: Да, короче, мужики, готовьтесь. На всякий случай, вот это очень полезная была информация от Игоря. А мы переходим к теме нашего эфира. А сегодня поговорим про внимательность, а точнее про невнимательность. Невнимательность обходится дорого. Ну, бывает такое, что где-то что-то отвлекся, куда-то не посмотрел, что-то забыл, проверить, перепроверить, и в итоге влетаешь на деньги. Вот такие ситуации мы будем сегодня обсуждать, вспоминать. Расскажи, Саш, ну неужели... в твоей жизни, как в жизни человека, у которого нейроны еще молодые, бывают невнимательны.
2: Бывало такое. Однажды моя невнимательность мне стоила 113 миллиардов долларов.
3: Что?
2: Мы ходили с друзьями недавно на IQ-квест. Назывался он «Космическое ограбление». Мы должны были ходить по разным космическим комнатам и там решать всякие задачки. И вот уже последняя комната перед нами открылась. Нужно было расшифровать пароль от планшета. Мы его расшифровали. И потом нужно было ввести эту сумму, как бы 113 миллиардов долларов. Мы ее переводим себе, и все, мы выиграли. И получается, мы там нажали 13, мой приятель Гоша нажал 13, я нажала Enter, и как бы мы их себе перевели. То есть мы выиграли всего 13 долларов.
3: А как это конвертируется в настоящие какие-то ачивки, деньги,
2: ну,
3: награды,
2: никак. Потом,
3: билетики?
2: Потом приходит девушка и говорит, вы как бы ограбили на 13 долларов. Поздравляю.
1: А я правильно понимаю, что даже эти 13 долларов не то, что 113 миллиардов кэшем не выдают?
2: Нам дали каждому по шоколадной монете.
1: А если бы вы не накосячили с твоим приятелем Гошей?
2: Мне кажется, тоже.
3: Это анекдотичная ситуация, да? У меня есть приятель Гоша.
2: Там было много людей, просто вот именно этим заданием занимались мы.
1: Гоша.
2: Ну, мне кажется, никак не
3: можно просто Гога.
2: Да, ну, в общем, никак не повлияло бы, но если бы это было в реальной жизни, вы представляете, как бы мы
1: давай все-таки будем справедливы, не 113 миллиардов долларов, а 112 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 987 долларов.
3: Рупий, не знаю, что-нибудь.
1: Не-не-не, ну 13 вы же выиграли, все-таки, понимаешь?
2: Ну да.
1: А все такие, понятно, все, душно, откройте окна скорее. Артур, расскажи про свою невнимательность.
3: Так, у меня однажды, это было единожды, когда я по приезде в аэропорт понял, что я оставил паспорт дома.
2: Ой.
3: Да, вот это очень обидно, конечно, когда ты уже стоишь на регистрации, думаешь, так, у меня где-то он был здесь. Начинаешь по всем своим карманам смотреть, думаешь, в сумке же, конечно, да. Сумку весь перерыл и понимаешь, что... А ведь он, паспорт, остался на тумбочке, вот, которая у самой входной двери.
1: Прикольно.
3: Так и оказалось.
2: И что ты делал?
3: Ехал домой обратно и покупал билет на следующий рейс. Вот.
2: А я вот иногда думал, ну не пропустят, да, все равно?
3: Без паспорта?
1: Не
3: пропустят, да, не пропустят. Но даже внутренние перелеты обязательно необходим документ, удостоверяющий твою личность. По правам нельзя и
1: да,
3: по другим вещам тоже
1: но
3: нет.
1: Но ты... попал только на цену билета, не то, что ты летел на работу, вот прямо впритык.
3: Впритык не было. Попал на цену билета, на цену такси, ну, то есть, и, ну, время, потому что мы, не знаю, провели там еще полдня в аэропорту, и это еще мы ехали из Котельников в Шереметьево, то есть это вот две противоположные стороны, чтобы доехать туда. Мы уже по приезде поняли, что паспорта нет обратно.
2: Может, судьба уберегла тебя от какого-то плохого рейса? Может, там плохо кормили?
3: Кстати, стоимость такси превысила стоимость билета нового, вот, насколько я помню. так это было. Да, но благо получилось улететь в тот же день, но там чуть позже.
2: Хотя бы так.
3: Тогда еще самолеты летали стабильно и много.
1: Друзья, да, расскажите про свою невнимательность. Вы что забыли, не заметили, пропустили, упустили? И в итоге обошлась вам подобная невнимательность достаточно дорого, или в буквальном смысле, в денежном, или просто дорого. Расскажите вот такие ситуации, истории про себя. 745-6565, код Москвы 495, это наш телефон. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте туда, куда вам удобнее всего и привычнее всего отправлять. Ну и в том числе можете присылать и текстовые, и голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК.
0: Плюс.

0: Невнимательность обходится дорого. Наша сегодняшняя тема. Так, сообщение от слушателей. Вот такая история от Ольги. Не уследила за кредиткой, пишет Ольга. Не успела внести 20 тысяч. И в итоге процент начислили не на 20 тысяч, а на всю сумму долга. Н. Невнимательность.
1: Да, вот это, кстати, самое опасное, наверное, тоже.
2: Нельзя,
1: да,
2: в банк прийти и как-то объясниться.
1: Извиниться? Нет. Нет. Ну, в целом, потому что по кредитке, ну, многие, например, дают там всякие разные кэшбэки, ей удобно пользоваться в льготном периоде. Но вот иногда люди забывают о конкретных датах.
0: В банках даже есть особый расчет, и 100% это как-то статистически можно высчитать, как часто люди забывают, и благодаря этому платят повышенный процент вот по овердрафту, по просрочкам.
1: Скорее всего, да, и это окупает все кэшбэки, которые были когда-то вручены. За корм для птиц, вот эти вот все важные кэшбэки, да, которые все получают.
0: Самый неожиданный кэшбэк, который...
1: Саш так посмотрел на меня, как будто бы у тебя никогда не выпадали эти, знаешь, категории выбора кэшбэков на месяц.
0: А, вот.
1: Да, я к тому, что ты совершенно вещи, которые ты никогда ими не пользовался.
2: У меня нормальные,
1: не знаю, типа на кисточке. Вам скидка 7% кэшбэка в этом месяце на мольберты. Ну, вдруг вы захотите купить какие-нибудь.
2: Я бы хотела, кстати, у меня такого не выпадало.
1: А что у тебя?
0: На детские гольфы, например.
2: Ну, на рестораны, на такси, на салон красоты.
1: Что за неправильный банк у тебя, Саш?
0: Я на такси вообще никак не могу дождаться. Было прекрасное, когда, знаешь, на такси есть, типа автоматом входил кэшбэк, ну хотя бы внутри таксишного этого сервиса. Угу. Сейчас нет.
1: Вот я ради интереса между песнями посмотрю, какие там категории на этот месяц. А пока у нас телефонный звонок, и Дмитрий, и его история про невнимательность. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый день, Европа Плюс. Хотел бы рассказать историю. Тоже про заграничный паспорт, только что в эфире прозвучала история.
1: И напомнила
3: мне. В этом году мы с семьей отправились, получается, в Турцию отдыхать. И к нам позвали с собой, получается, мою маму, бабушку нашу. Вылетали мы из Казани, и ей добираться до Казани нужно было поездом. Отдельным рейсом она летела. Вот, и... У нас самолет уже отправлялся, и она только добралась до Казани на поезде. Я там в последние минуты, там, до включения авиарежима, с ней, как бы, ей заказал такси до аэропорта. Все, как бы, она должна была благополучно сесть в самолет. Вот. И потом по прилету в Турцию, в Анталию, я включаю телефон, пишу ей сообщение, как вылет, ну, этот, то есть через отца, спрашиваю, там, вылетела ли мама. Она говорит, нет, она обратно возвращается домой. В этом году она меняла паспорт и по ошибке взяла старый паспорт.
0: Ой, вообще как обидно.
3: Вообще. Да, она, получается, всю ночь добиралась до Казани и потом в итоге развернулась и обратно также несколько, там, 10 часов ехала обратно.
0: Очень обидно. Причем ведь, да, и взяла ведь загранпаспорт, просто взяла старый просроченный. Ой, вообще кошмар какой.
1: Да, слушайте, а ведь...
3: Да, она... они выглядят одинаково, только тысячи да. других.
1: Она потом не добралась в итоге до вас?
3: Нет, она добралась, мы потом с другого города и через несколько дней взяли другой билет.
1: Но все равно, просто учитывая, что, да, заграничные туры, там львиная доля, это, собственно, авиаперелет занимает, например,
0: да,
1: внешне, по стоимости.
0: Да, да, да.
1: Это, конечно...
0: Да. Дмитрий, спасибо за историю. Вообще, конечно, у меня не так давно была тоже история, когда я... уже находясь в аэропорту и подходя типа паспортному контролю, и я лезу в рюкзак, а у меня нету паспорта. И у меня просто прошивает холодный пот, все, волосы все дыбом. А он куда-то там завалился за ноутбук, и я его нахожу, а голова уже болит.
2: Зато потом какое расслабление резкое. Не было прилива сил.
0: Ну, пришлось идти, конечно, в бар, да, если ты про это. Безусловно, да. Друзья, расскажите про себя. А невнимательность, которая вам дорого обошлась, может быть, она связана не только и не столько с документами, просто невнимательность в чем-то, документы какие-то на дороге, еще где-то. Расскажите об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. На Европе Плюс.

0: а места оказались заняты. Оказывается, мы так расслабились после отправки брата, что даже не посмотрели на номер поезда, который прикатил, а он был не наш. В итоге проводница прямо на месте нам поменяла билеты, но пришлось заплатить около 200 евро за эту невнимательность.
1: Ну, хотя бы ехал тоже туда, получается, угу. Да, этот поезд?
0: А было неважно, куда ехать. Главное, брат едет в нужном направлении.
2: Ну, может, другое путешествие, что-то новое посмотрели, может быть.
0: Да, конечно, может, вообще, когда первый раз там в новой стране, в Италии, да как раз в какую сторону ехать? Там красиво, тут тоже ничего, тут симпатично, там море. Тут там в какую сторону не поедешь, в море уткнешься. Пляж.
1: Говорит человек с позитивным мышлением.
0: Именно, да, но 200 евро жалковато. Расскажите, друзья, про свою невнимательность, во что она обошлась вам в финансовом смысле или в виртуальном. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про невнимательность, которое потом пришлось выкупать деньгами. Ольга пишет: невнимательность мне обошлась в двойной проездной билет на месяц. Вечером уже покупала в полусне проездной билет на месяц и припутала тариф. Вместо тарифа автобус плюс метро купила автобус-автобус. Ну, ты просто смотришь, логично, ты сонный. Вам на автобус? Да автобус, автобус. Ну, как бы, и купил такой. С утра покупала уже нужный билет, автобус плюс метро, примерно за ту же стоимость.
1: А нельзя было вернуть эти деньги, ну, если ты случайно, например, слышишь?
2: Или подарить кому-то.
1: Не, ну, подарить это все равно, ты потерял это деньги.
2: Ну, подарил зато. Тебе радостно на душе.
1: Так ты не планировал никому подарить?
0: Не, но это не так обидно, как полностью потерять. Да, ты как будто кого-то облагодетельствовал. Но я не знаю, может, это эти там билеты, которые закачиваются
2: на карточку. Что такое автобус-автобус? Это что?
0: Ну, ты можешь на два разных автобуса. Может быть, есть конкретный номер только. Вот только 719-й.
1: В Москве, может быть, автобус-электробус, например.
0: Кстати, да. Так, телефон и звонок.
1: Продолжим тему транспорта. Максим дозвонился, расскажет про свою невнимательность, которая дорого ему стоила. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Да, была такая двойная даже невнимательность. Было, точнее, ну как, две машины. У супруги бензин, а у меня дизель. Вот. Так. Ну и сначала, было где-то год назад, наверное, два назад. Вот, сначала супруга по невнимательности наливает дизель в бензин. Я говорю, как так получилось, там, начинаю вот, наезжать, там, все дела. Вот, как обычно, да, по классике. Вот, там, звонки, все, да, такое. Все, срочно едем в ремонт. Ну, там, нормально получилось по деньгам, естественно. Вот, отругал, и все, ну, там, не разговаривали, там, еще что-то. Все, и неделя проходит, я на заправке. Вот, а еще, главное, сказали, что... Вы, главное, хорошо, что у вас бензиновая машина в дизель. Ну, не так страшно, помыли, все нормально. Ага. Ну, хорошо, слава богу. Вот через неделю я на заправке. Телефон у меня, конечно, в руке, естественно, А мы иногда просто менялись машинами. Вот. Ага. Заправляю полный бак. Отъезжаю, думаю, что-то машина плохо едет. Думаю, а что я заправил? Звоню на эту заправку. А что я заправил? Говорит, а у вас полный бак, там, 80 литров, вы залили бензин в дизель. Я понимаю, что я такая же курица, только еще хуже. Вот.
1: Я правильно понимаю,
3: Максим? Я же не сказал, да?
1: Да, я вот об этом. Правильно понимаю, что жена про эту историю не знает совсем?
3: Ну, естественно, да. Естественно, что я буду сам себя тут курицей называть.
0: Максим, а скажите, что в итоге, то есть, если ты заливаешь вместо бензина дизель или наоборот, нужно максимально быстро заглушить двигатель, вызывать эвакуатор и тащить на СТОшку, да?
3: Ну, да. То есть, допустим, если дизель, как мне объяснили, что если дизель, бензин, там еще как-то что-то смазывается, а вот наоборот, в дизель, бензин, там же как-то, ну, дизель пожирнее. Угу. Вот, если туда бензин налить, то можно попасть на капиталку двигателя. Ну, мне повезло во втором случае. Как-то
1: можно назвать это везением, если вы в течение 10 дней дважды возили автомобили на ремонт.
3: Ну, в общем, да. Ну, все равно в малой крови отделался своей невнимательностью.
0: Ладно, во второй раз должны были скидку дать, но посмотрели с удивлением. Так, а вы решили со всеми своими машинами так экспериментировать? Да, Максим, спасибо. Спасибо большое. Спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свою невнимательность, во что она обошлась вам. Звоните, записывайте голосовые, закидывайте в официальное сообщество Европа Плюс в ВК.

0: обсуждаем сегодня невнимательность, которая нам дорого обошлась. Рассказывайте свои истории, пишите текстом, звоните нам в эфир, можете записывать голосовые. А прямо сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, тему.
2: А сегодня у меня тут свежая, горячая новость. Московский метрополитен взыскал очень много денег с мужчины, который упал на пути. Вот именно сегодня суд взыскал. В прошлую пятницу мужчина из-за своей невнимательности и неосторожности оказался на путях, а машинист поезда, который приближался, применил экстренное торможение. Состав остановился, все нормально, никто никого не сбил. Примерно в двух вагонах от пассажира все случилось. При этом упавший потом сам поднялся с пути и ушел. Ну и, казалось бы, хэппи-энд. Все нормально, все случилось.
0: В туннель ушел?
2: Ничего не случилось. Ну, наверное, поднялся с помощью дежурного.
0: Встал, поднялся, отряхнулся и говорит, ладно, тогда пешком дойду.
2: Интересный эксперимент. На этом, однако, история не закончилась из-за происшествия. Как следует из судебных материалов, пришлось отменить два поезда, и метрополитен заявил, что из-за этого недополучил доход от перевозки пассажиров на сумму 315 тысяч рублей. И потребовал взыскать эту сумму. И суд требования удовлетворил полностью. И вот, собственно, с мужчиной, который вот просто из-за своей невнимательности.
0: Слушай, ну, я с одной стороны... Во-первых, да, как понять, он действительно сам по своей вине или по своей воле.
2: Ну, когда ты смотришь на камеры, например, и видишь человека, который залипает в телефон и понимает,

0: понимает, что внезапно пути заканчиваются. Я, конечно, не утверждаю, не видел, но я думаю, что такие случаи бывают.
1: Мне кажется, если да, действительно человек виноват, он должен возместить ущерб, но как-то странно звучит формулировка, что типа мы не оказали услуги по перевозке. Ну, что это такое?
0: Недополучили. Ну что, бизнес, что поделать?
1: Ну, а как же? Они же перевезли на следующем поезде. Или там просто задержка была?
0: А тут еще важный нюанс, что все это дело происходило в час пик, и там, видимо, прям...
1: Каждую минутку?
0: Плотно, да, стоял весь график, из-за этого все поплыло.
1: Да, 315 тысяч, да, человек метро прокатился. Да. Нормально. Друзья, будьте внимательны. Да, откладывайте всякие гаджеты, когда где-то вы в таких в опасных местах. Ну и расскажите про свою невнимательность и во что она обошлась вам. Звоните 745-6565. Это...

0: Сообщение про невнимательность, которая дорого обходится, пишут нам в нашем... В комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа плюс ВК Валентина пишет, тоже можете там написать, друзья. Добрый вечер, пишет Валентина. Купили мужу билет на самолет, недорого, так радовались. На 23 ноября в 2:30 ночи. И стали собирать его в дорогу 23 ноября днем. Ночью, перед вызовом такси, мое седьмое чувство подсказало мне посмотреть в билет. И тут я поняла, что не зря у меня это чувство. Самолет-то улетел как бы еще сегодня, но уже почти вчера. Достаточно понятно объясняет Валентина. Пришлось брать второй билет, он оказался в два раза дороже.
1: Мне кажется, это очень популярная история, когда люди путают вот эти время суток.
2: Да. А если в 00 вылетает, то это когда?
1: Ну, новый день.
0: Это уже новый. Новый.
1: Это же 00.
2: Да. А если без минуты?
1: Если 23:59 улетает, то еще предыдущий.
2: Да. А если
0: это в конце дня. А в 00 это вот всего лишь одна минуточка, а тебе нужно ехать на сутки раньше.
2: Да. Вот Эльшан нам пишет: я работаю менеджером в магазине техники. На днях продал клиенту телефон с памятью 512 гигабайт по цене 256 гигабайт. Хотя изначально она хотела купить 256 гигабайт, пришлось доплачивать из своего кармана 35 тысяч рублей за свою невнимательность.
1: 256 чего, Саш?
2: Гигабайт. Ну, вообще, я не понимаю, как он пробился, этот телефон.
1: Ну да, ведь они обычно базовые цены какой-нибудь.
0: Но теперь мы знаем, кто платит за ошибки, да, что вот иногда тоже говорят: да ладно, если на кассе ошиблись в мою пользу, это там супермаркет, сеть супермаркетов не обеднеет, а по факту, скорее всего, будет расплачиваться кассир.
1: Какой-то конкретный, да, какой-то конкретный накосячивший.
0: Который ошибся.
1: Сотрудник. Так, а у нас Владимир. Владимир дозвонился, его история про невнимательность, дорогую. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, хотел бы рассказать забавную историю, которая произошла еще в молодости с моими друзьями. Значит, мой приятель пришел к своему другу позвать его гулять. Вот, и пока тот собирался, мама попросила их выкинуть мусор. Вот, да. И помимо мусора она еще попросила сходить к тете, она недалеко жила, вот, и отнести пакет. Вот, и как оказалось позднее, в пакете была шуба. То есть она, видимо, хранила у своей сестры. Вот, и в один похожий пакет положила норковую шубу. Вот, и когда они, соответственно, дошли до помойки, вот, то мой приятель также, соответственно, по инерции этот мусор выкинул. Вот, но в нем был не мусор, а, как вы уже догадались, была... Вот. И когда они подошли к нам, наверное, спустя минут 20, мой приятель вспоминает про мешок, в котором была шуба, и чуть ли не кричащим голосом спрашивает: Саша, а где пакет? Он говорит: так я же его так же, как и ты, с мусором выкинул. Я же, ну, как бы, мы же мусор шли выкидывать, я тебе помог. Вот. А мы стоим, ничего не понимаем, что происходит. Они в итоге вдвоем побежали, перерыли всю эту мусорку, все баки, а шубы не было. Вот. То есть пакета уже шубы не было. Вот. А рядом был торговый центр. Они пошли в торговый центр, вот, и спросили, говорит, у вас здесь кто-нибудь уборщица или, ну, кто-нибудь рядом там прибежит. Вот. Те подсказали, что, говорит, да, сходите туда, там спросите. Вот. В общем, они нашли женщину, которая там прибирается. И она вернула, представляете, вот этот пакет с шубой.
1: Я подумал, будет история, что на районе появился какой-нибудь... Да, такой выпивоха, который: сударь, а он в норковой шубе.
0: В норковой шубе.
1: Не созволите мне пару.
3: Да, в общем, это на самом деле, вот когда нам потом рассказали, мы просто со смеху там чуть-чуть не упали.
0: Ну, все хорошо, что хорошо кончается, Владимир, а то... Представляете, если бы вернулись бы без шубы, вот бы они наслушались.
1: Слушайте, а вот эта женщина тоже такие качели эмоционально за целый день, представляете? Вот она идет, думает: вот шуба норковая, да, посмотрела, прям действительно качественная, хорошая.
0: И в хорошем состоянии, да, кто-то,
1: видимо,
0: выкинул.
1: Да, какие-то здесь новые русские заселились, богатые, конечно, это жиру бесится. Ну, забрала себе. Да, тут же.
0: Ну, молодец она, эта женщина, которая вернула. Да, Владимир, спасибо большое за историю. Да. Спасибо, да. Мне как-то жена вместе с мусором 3 килограмма кофе выкинула.
1: Хоть не флешку с биткоинами, Антон. Такие истории тоже были.
0: Это правда. Да, друзья, расскажите про себя, про невнимательность, которая дорого обошлась. Что за невнимательность была у вас? Можете записать голосовое сообщение. Кстати, записать можно на сайте europaplus.ru. Заходите на наш сайт, там нажимаете на кнопку «Написать в эфир» и записывайте голосовое.

0: Обсуждаем сегодня невнимательность. Какая была у вас невнимательность у вас, друзья? Где вы что-то недосмотрели, упустили из вида и потом пришлось доплачивать, переплачивать? Рассказывайте свои истории. Можете писать текстовые сообщения, можете нам позвонить, рассказать в эфире 745-6565.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Уже в кино.
13: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
14: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
14: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Трасса», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: сериалов осени в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Невнимательность обходится дорого». Наши слушатели рассказывают про себя, про своих близких, про их невнимательность. Дмитрий пишет такую вот историю, рассказывает. «Добрый вечер. Ехали в этом году с моря с семьей на машине. По дороге заехали покушать в кафе, поехали дальше. И только километров через 50-60 жена обнаружила, что забыла свою сумочку там. А это как бы трасса М4. И как назло, мы подъехали к участку с пробкой. В итоге отстояли пробку в одну сторону, развернулись. Отстояли в другую, опять развернулись. Забрали сумочку, благо сотрудники ее обнаружили и отдали. А потом, угадайте, встали заново в эту же пробку. Доехали в итоге нормально, потеряли время часа два или больше. По скриптум, пробка на трассе из-за ремонта дороги».
2: Ну, зато насладились.
3: Дорога, вспомнил? Музыкой в дороге, класс!
1: А я вспомнил, у меня была история. Похоже, мы ехали из Тулы, выехали, отстояли в пробке, приехали, значит, уже стемнело, в Москву приехали. И подъезжая к дому, уже к дому в Москве, я понимаю, что я утром в гостинице не открыл сейф и не забрал оттуда там документы, кошелек и ключи от квартиры. То есть там вообще все. Мы вообще никуда попасть не можем. Вот, и я думаю, обратно я не могу ехать, потому что у меня нет документов. И гаишники, они же чувствуют, когда ты осторожно едешь. Это вот я так проехал, потому что я не знал, что у меня документов не было. Вот. И я там как-то звонил в гостиницу, договаривался, значит, каким-то образом, чтобы передали. А поехал ночью на поезде к вокзалу, подошел человек из отеля, мне передал все, в общем, целую историю.
2: Ой, ну хорошо, что вернулась.
3: Мне было, кстати... Да. Ну, примерно похожая история. Как-то раз мы с женой отдыхали в одном загородном отеле, далеко от своего города. Он прям был где-то в лесах. И, значит, приехали туда на машине уже после того, как у нас закончился время пребывания. Подхожу к машине и понимаю, что ключей у меня нет. Думаю, где ключи? Нет ключей от машины. Машина стоит, я открыть ее не могу. Я понимаю, что где-то они потерялись на территории этого отеля. Там, ну, такой большой загородный комплекс. Все обошел, все обходил. Все дорожки, тропинки, по которым мы ходили. Нет ключей нигде. Ну, сколько-то, не знаю, часа 2-3 искали. И потом было принято решение на такси, на каких-то перехваточных разных способах добраться до дома, там взять запасные ключи и добраться обратно.
2: Вы их так и не нашли, получается.
3: Ну вот, рассказываю. Путь от этого отеля до дома составлял примерно часа 4, наверное. Вот, оттуда уехать нормально не получается. Нет общественного транспорта, пришлось вызывать такси за очень много денег. Оно там довозило до ближайшего города. Там мы брали какую-то маршрутку-попутку. В общем, не знаю, спустя полсуток до дома доехали, подходим к двери домашней, понимая, что нет ключей от дома тоже. Они там были в машине. Да, и ну что, пришлось вызывать человека, который скрывал тебе дверь. Скрыл дверь, соответственно, попал под замену личинки этой самой. Когда мы приехали домой, когда уже вскрыли дверь, звонит ресепшн мне и говорит: ваши ключи нашлись, тут кто-то подобрал их и принес нам сюда на ресепшн, можно забирать? Я подумал, почему я не дождался этого момента? Да, и, в общем, на следующий день уже с другом мы ездили туда, вот уже гоняли за машиной. Ой, это целый квест, конечно, был. И самое еще обидное, что во время всего этого трипа, который случился, я потерял свои дорогущие очки на какой-то из пересадки. Ну, у нас там, мы ждали другую маршрутку уже в придорожном кафе, и вот пока мы там запивали свое горе кофе. Да, я их оставил
1: просто на столике. Очень нарядный выпивоха где-то, сударыня. В модных очках.
3: Да, причем они вот прям были куплены, не знаю, накануне буквально.
1: Обидно. Обидно,
3: согласен. Так, у нас есть голосование, которое касается денег. Самая дорогая ошибка по невнимательности стоила вам сколько? Спрашиваем мы. Тут вот такие варианты. До 1000 рублей, если это была такая, ну, ладно, терпимо, да, урочек такой небольшой. 5-20 тысяч рублей, 20-100 тысяч рублей, больше 100 тысяч рублей или намного больше 100 тысяч рублей. Вот такие варианты. Голосуйте. Подведем итоги, сколько стоит невнимательность, чтобы мы в следующий раз были осмотрительнее.
1: Да, друзья, голосуйте, а еще рассказывайте подробнее про свою невнимательность, что именно за ситуация была, где вы не доглядели, что-то упустили из виду, потом пришлось доплачивать, переплачивать. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495, а также можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые, как и где вам удобнее и комфортнее.
0: На Европе плюс.

0: Невнимательно сегодня говорим, друзья. Рассказывайте, вспоминайте свои истории, как вы, где именно были невнимательны, во что вам это все обошлось. А у нас пока рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, у меня для вас очень печальные новости. С каждым годом человек все больше и больше расфокусируется. Из-за огромного количества информационного шума концентрироваться становится все сложнее и сложнее. Вот скажите, вы на себе это заметили?
3: А с какого возраста начинается вся эта история?
2: С каждым годом все хуже и хуже. Вы должны вот это заметить.
0: Да-да-да, я замечаю давно.
2: Вот. И еще есть кое-что, что буквально разбивает ваше внимание, концентрации в чепке, в дребезге. Как думаете, что это?
3: Хиты!
2: Они разбивают наши сердца. А что разбивает нашу концентрацию? Это чипсы. В своем последнем исследовании ученые установили, что даже их редкое потребление бьет по нашей памяти и скорости обработки информации. При этом даже если в целом у вас питание хорошее, на высоте, даже вот редкие перекусы этой вредности, они все равно наносят удары по вашему мозгу. И я сегодня предлагаю провести эксперимент вот в нашей привычной для вас среде обитания в студии. Я принесла для вас чипсы. И сначала у меня будет один вопрос для вас на внимательность, а потом вы съедите чипсинку.
3: Так.
2: И следующий вопрос. И мы проверим.
3: Ух, давай.
2: Итак, первый вопрос. Представьте квадрат.
0: Да.
2: Он разделен двумя диагоналями.
3: Так.
2: Сколько треугольников?
3: 4.
2: Окей.
0: Нет, Антон? 6.
2: 6.
0: 8.
2: Вот 4 и 6 были приняты варианты. Правильный ответ 8. Что хочется сказать? Вы уже довольно невнимательны.
0: А меня плохо слышно, да? Алло.
2: Ну ладно. Вот видите, вы сейчас супер внимательны. Сейчас я дам вам чипсинку.
3: Так, ага. Хрустит.
0: То есть ты сначала рассказала, что даже редкое потребление чипсов делает человека тупым.
2: И сейчас мы проверим, отупеете ли вы. Ну не отупеете ли, а просто ли снизится ли концентрация. Итак, чипсы на вас. И сейчас следующее у нас задание. Я вам покажу картинку. Вот для наших слушателей объясню, что это за картинка. Это картинка, на которой изображены различные...
3: Это лучшее, что можно сделать на радио, показывать картинки.
2: Ну я пишу. Там очень много разных мороженок и лишь одно изображение лолипопа. И вам нужно... Держите, вам нужно найти лолипоп.
3: Что такое лолипоп, Саша?
0: Лолипоп
2: это что? Это леденец на палочке. Чупа-чупс.
3: А нельзя вот так сказать, чупа-чупс. Лолипоп.
2: Да, то есть получается все в рожках. На этом изображении вот для наших это слушателей правда. Все в рожках. И лишь один маленький лолипопик.
3: Я нашел все.
0: В рожках или в
2: где,
0: рожках?
2: В каком месте?
3: Вот на этой картинке, Саша.
2: А где? В углу в каком? Правом, левом? Видимо, вы не нашли.
0: 8 треугольников. Правильный ответ.
2: В общем, правильный ответ, если кто-то смотрит нашу трансляцию. Покажу вот здесь. Он был в правом верхнем углу. Точнее, в левом верхнем углу.
0: А я нашел мороженку, которая лежит на другую мороженку.
2: Ну, неплохо, Антон тоже что-то пошел. Ну что ж, наш эксперимент, значит, показал, что чипсы, да, действительно влияют на концентрацию.
3: Обожаю эти результаты вообще. Все понятно.
2: А если вы тоже любите чипсы, или вы их не любите, но у вас все равно когда-то бывали ситуации, где ваша внимательность вас подводила, то присылайте нам свои голосовые сообщения на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: сообщение от наших слушателей про невнимательность. Так, добрый вечер, Раш. Только начинал водить автомобиль и по невнимательности ударил впереди стоящую машину. Так был расстроен, недавно купил авто, и такая ситуация. Вышел посмотреть ущерб, у меня все ровно, без царапин. А у пострадавшей стороны весь бампер разбит. После этого на 110% внимателен на дороге.
1: Это обидно всегда, конечно. Данил тоже пишет. Сдал назад в чужую машину, вмял дверь. Пришлось владельцу отдать 40 тысяч рублей, чтобы не портить страховку. Считаю, что это ошибка из-за сильной спешки.
2: Вот Сергей пишет. Моя невнимательность стоила мне нового ремонта. Я решил повесить полку на кухне, доверился глазомеру и не проверил уровень. Прикрутил, и все банки со специями дружно съехали в раковину. Разбил банку с имбирем.
1: Это настолько
0: неровно.
2: Может, как-то неплотно он.
0: То есть мужчины сразу прикинули, это каким должен быть угол наклона, чтобы банки со специями поехали в раковину.
1: У нее вес какой-то все-таки ведь есть, да? То есть она должна, естественно.
2: Может, она наклонилась? Да,
0: полки еще, знаешь, немножко же кухонные полки, немножко слоем жира покрыты там, копотью. Они там просто так не скользит все.
1: Просто очень вертикально поставил пёлку человек.
0: А он, знаешь, наверное, примерял, как когда вот показывают во всяких сериалах умных собак, типа овчарок, которые голову так в бок вам наклоняют.
1: Ну, бывает такое, бывает.
0: Телефон звонок у нас.
1: Григорий дозвонился, расскажет, что было у него из-за невнимательности. Григорий, добрый вечер. А, нет Григория. А это не от Григория было сообщение? Вдруг мы сейчас его почитали?
2: А, спойлернули? Возможно.
1: Не спойлернули, я имею в виду, что он обиделся, когда мы назвали.
0: Так, да, чё уж рассказывать. Тогда такое сообщение. От Юрия сообщение. Однажды по невнимательности потерял 15 тысяч долларов. Это что, это получается, ну, под 1,5 миллиона, что ли, рублей? Надо было закрыть позицию на бирже до определенного момента. А я забыл, вспомнил, на 7 минут позже. Это были самые дорогие 7 минут. Получил хороший, дорогой урок.
2: Ну, хотя бы извлекли урок, уже потом этого не повторялось. Вот Ольга пишет, работаю бухгалтером. Однажды я не проверила счет получателя в платежке, просто скопировала старые реквизиты и перевела крупную сумму на счет нашей старой контрагентской фирмы, которая уже давно обанкротилась. Деньги зависли на 2 месяца, и мой босс был в бешенстве.
0: Ну, хорошо, что все-таки вернулись, но 2 месяца это все-таки, да, серьезный срок. Странно, если компания уже не существует, по идее, должен быть заблокирован же счет, как-то не существовать.
1: Вот как-то ну, видимо, да, на эти переписки, да, все это время ушло. Вообще, на самом деле, довольно же много ситуаций, да, когда там кому-то начисляли зарплату какую-то бешеную из-за ошибки бухгалтера.
2: А вот а что делать, вот если придут большие деньги, их можно, ну, по ошибке, например?
0: Нельзя, к сожалению. Я недавно читал что-то в комментарии. Это комментарий юриста, что, типа, это не принадлежащее тебе и все такое.
1: Это не лотерея. Да, внезапно мана с небес упала. Так,
0: кстати, по формальным признакам, даже те деньги, которые ты нашел на улице, это тоже как бы чужое имущество. Даже если ты нашел просто, там, не знаю, котлету денег без каких-то опознавательных документов.
2: Если просто к ботинку прилипло.
0: Это другое дело, это уже можно.
1: Это потому, что ты медом их намазал, чтобы найти своего суженого. Да, помните, мы недавно объясняли. Так, Виктор дозвонился, расскажет быстренько свою невнимательную историю. Виктор, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Мы с супругой всегда путешествуем. И нынче мы решили, ну, с семьей, с супругой, с дочерью, и нынче решили рвануть мы в Питер. Все, обгуляли, а мы на машине всегда ездим. И поехали в Питергроф, где дворец, фонтаны. И все, мы заходим на территорию, заплатили за... Гуляем все великолепно и подходим к набережной Финского залива. И там появились новые катамараны. Я супруге говорю, ну все, поехали, прокатимся. И домой. Она такая, ну все, поехали. Берем билеты. Усаживаемся, едем, плывем на остров Кронштадт, по-моему. Если мне память не изменяет. Все, мы приплываем. И все люди выходят. Меня это насторожило. Я говорю, ну все, пошли тоже. Чем мы сидим-то? Выходим, у меня супруга спрашивает, а когда обратно? И там вот кассир говорит, дайте билеты. Супруга подает билет, я говорю, а у вас разовый билет. То есть надо купить обратный билет еще раз. Обратный билет надо купить. Я говорю, у вас не экскурсия, нет, у нас рейсовый, запланированный рейс, мы туда-сюда ездим, людей возим. Все, мы, ну ладно, ну, куда деваться, идем за билетами. Через час у нас следующий катамаран, вы идите, говорит, погуляйте по острову, да, действительно красивый остров, мы погуляли, садимся на катамаран, купившие билеты, как второй раз, приплываем в Питер, заходим опять в этот парк, подходим к турникету, достаем свои билеты, которые мы купили при входе еще сначала,
0: так.
3: И у нас крестик, нас не пропускают.
0: Что уже разовый билет, что

0: будут. Да, так мы в том-то дело даже объясняем начальнику охраны.
1: Спасибо. Ладно. Времени не так много. Я единственное поблагодарить вас за Петергоф. Вот спасибо вам, Виктор, и вашей супруге за билеты. Дважды купленные. Друзья, расскажите про себя, про свою невнимательность. Как вы за что-то переплатили, тоже вот дважды пришлось, как Виктору платить за что-то. Или где-то что-то вы просто невнимательно упустили. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про невнимательность. Алина пишет: невнимательность — это мое второе я. Вечно все теряю. Однажды я потеряла ключи от машины. Искала дня 4, психовала жутко. В квартире обыскала все и попутно прибралась. В итоге ключи оказались в мешке с грунтом для пересадки растений. Не спрашивайте как. Оставить ключи от квартиры в замке снаружи — это у меня вообще постоянно.
1: Ну, это, конечно, супер неочевидное место, да, для хранения ключей.
2: А вот такое сообщение: были с парнем в Таиланде. Я решила блеснуть английским, наверное, и договорилась с ценой на поездку на рикше. Водитель еще такой доброжелательный попался. Я такая: молодец, поехали. Мой парень тем временем напрягся. И тут до меня дошло, что я перепутала 200, то есть 200, с 20, то есть 20. Вроде не так много по их деньгам, но представьте мое лицо. Ну вот. Небольшая оплошность.
0: Ну, то есть, лингвистическая. Этот водитель получил в 10 раз больше, чем запрашивал. Получается, то есть он такой говорит: сейчас я с ним сторгуюсь. И он, наверное, говорит 30, девушка хотела сказать 20 и сказала: получилось, за 30 вас отвезу. А давай за 2000, дружочек, ты нас отвези.
1: А давай. Это интересно. Да, так, Вадим дозвонился и расскажет свою историю про перемещение невнимательное. Вадим, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, да.
0: Здравствуйте, Вадим.
3: Здравствуйте. Могу сразу рассказать?
0: Ну, да, расскажите, пожалуйста,
3: пилот сверхлегкой авиации, да. Так. Пилот, командир воздушного суда. Сверхлегкая авиация – это взлетная масса до 500 килограммов. Это автожир, самолеты, микросамолеты, СП-30, гольф, ну вот в этом.
0: Ага.
3: И дельталеты еще есть такое воздушное судно.
1: Мой вот, дельталет.
3: Мы были на полетах. Да-да, ну, дельтаплан, дельталет — это, да, моторизированное, то есть это с мотором, это почти как самолет, фактически, да, там, и крейсерская скорость достаточно, ну, 150 км в час может развивать в зависимости. У меня как раз такой большой, скоростной, тяжелый, мы были на полетах, мы были в городе, вот, базировались там, ну, просто показательные полеты, там раньше был, постоянно проводился чемпионат что-то России, воздухоплавание.
1: В каком городе, Вадим, наверное, слышали, там, Вадим, в городе каком
3: это
1: что ты?
3: Мы летали в городе Кунгур, мы туда прилетели, в город Кунгур, ага. Туда слетались, да, все, которые на шарах, воздухоплаватели. А мы обеспечивали поисково-спасательные работы. Вот, ну, мы отработали, так как положено. Мы же их удувают куда-то, а мы следим, чтобы их потом находили. Вот такая у нас работа была. Вот, и в момент, погода испортилась, мы еще там немножко занимались, просто катали людей, желающих. Погода испортилась, и мы застряли там на 2 дня. Ну, в палатках жили, взлетали с поля фактически, то есть там нет аэродрома, такое поле, поляна, вот, дорожка. Нас там 4 экипажа, вот, и фактически вот только-только сказали, в 5 утра можно вылетать и перебазироваться в район, ну, большого аэропорта Пермь. Вот, это 70 километров по воздуху, лететь ерунда. Вот, и все взлетают в направлении одном, потому что легкие борта, а я тяжелый, я взлетаю в противоположном, потому что там как раз под гору, и я могу взлететь, потом набрать, а облачность низкая, нам говорят, надо выскакивать, ребята, и я совсем, мы отстой сливаем, и вот моя первая невнимательность. Ну, утром 5 часов, мы быстро-быстро бегом-бегом, и я не закрываю кран вот этого слива из бензобака, который у меня идет внизу, я просто не закрываю, бывает такое, ну, бывает иногда. Очень редко. Вот. Второе, что я не беру с собой, мне некогда было, там у меня телефон уже разрядился, и я не беру с собой GPS. Я думаю, да, господи, тут в Перми улететь, я по аэронавигационным нормально все выстрою, маршруты полечу. Вот. Это вторая. Я взлетаю в противоположную скорость, в крайним бортом, разворачиваюсь, ухожу в облачность, набираю 750, я ничего не вижу. Я спокойно, очень уверенно, причем еще спорю с штурманом, который сидит у меня на заднем сидении, и я ему говорю: нам туда. Он говорит: нет, нам налево. Знаете, как в воздухе, мы минут 10 спорили, я говорю: нет, нам направо. Ну, кто ж он и кто я? Я командир воздушного судна, он штурман, ну кто ж, как говорится, у нас есть такое в авиации: пилот туп и решителен. Так вот, это я. Туп и решителен. Он сказал: направо. Да, понимаете, да? Все, направо. Он успокоился, обмяк, ну, думает, ну, ладно, где-нибудь сядем, как он потом сказал. Ну, так и получилось. Мы полетели, как оказалось, по направлению Красноуфимск. Это вообще в другую сторону. Если до Перми лететь там километров, 70, да, 72, то до Красноуфимска там под все 200. И вот мы летим над тайгой еще... бескрайней.
0: А при этом у вас из бака
3: облачно. Капает топливо. Мы еще не изменим. Да. А еще, да, капает топливо. Все, а мы так летим, я думаю, у меня полный бак, мне так хорошо, все спокойно, в воздухе, молоко, как мы это называем, нас не покачивает, я еще добираю где-то на 1.5 километра, вообще отлично. Потом раз, разрывается облачность, мы вообще никакого города не видим, вообще, то есть мы над тайгой, знаете, как летчик по моим... Ну, по-моему уже, я должен видеть трассу, я должен видеть там небольшие городки, я в конце концов промзону должен видеть, вот эту Пермскую, где там этот завод и так далее. Я ничего не вижу, я вижу просто лес. И вы знаете, у меня такое ощущение, что вот этот вот когнитивный диссонанс, когда я вполне уверен, что город, вот он вот сейчас, вот он вот здесь. Мы летим еще минут 20, ничего подобного. Потом, и тут до меня... Солнце, я понимаю, что мы летим не в ту сторону, мы летим на восток, а должны лететь на запад. Так. Я понимаю, что мы просто солнце, вот оно над нами, это вторая мысль. Ну, мы поняли, что мы заблудились, мы начали искать там какую-то, скажем так, ну куда-то присесть бы, и вовремя начали искать, потому что у нас, оказывается, топлива хватило на один заход. И вот мы видим какую-то дорогу. Дорогу видим. Вот такую дорогу, да. По которой едет машина. Ну, типа вот... как вот эти возят...
1: машина, окей.
3: Не важно, грузовая машина едет, да. И я прямо думаю, у меня... Ну, я думаю, сейчас я буду заходить. Вот. Потом спухать. Я хочу хорошее. Я думаю, я ее обгоню, вот эту машину, и прямо перед ней, потому что она едет там километров там 40, наверное, а у меня посадочная где-то 70. И вот, представьте себе, водитель, я так у него... Еле-еле умещаюсь крыльями, это 12 метров у меня в размахе, между вот этими елочками в дороге, и мы садимся. Все. Мы садимся, настроение ноль. А потом, когда мы сели, чувствую, что еще... А водитель, он просто стоял по тормозам, он, во-первых, обалдел, потом он нам помог, этот водитель, он там вообще... Он нам там поймал какого-то водителя, тот на заправку. Потом еще мы когда сели, тут еще бензин. Я чувствую, что это бензин. Я смотрю, ой, а у меня и топливо, оказывается, вообще с Гулькин, как говорят, нос. Вот.
1: И штурман такой, а я говорил. Был такое, наверное.
3: Штурман, да. И у нас был спор, да. И у нас, вот почему мне это дорого вышло, потому что... эвакуироваться потом оттуда мне пришлось, ну, достаточно, мы как-то за, ну, перек чуть-чуть там дозалили, долетели до следующей заправки, в прямом смысле этого слова, сели перед заправкой снова, прямо вот на трассе, вот.
1: Обычная
3: заправка. Нужен
1: заправка.
3: Был там 95-й.
1: Автомобильная.
3: Обычная, нормально, мы летаем, да-да-да, мы можем, у нас двигатели, которые сверхлёгкая авиация потребляют 95-й бензин.
0: Конечно, заправки, самолёт приземлил.
3: Да, приземляемся, там тоже шок такой, ну там уже все организовали, все там нам взлетно-посадочную трассу освободили, чтобы мы взлетали. И вот так мы добирались до Перми. До Перми мы так в этот день и не добрались, пришлось еще приземляться, ночевать, потому что погода испортилась.
1: Да,
3: и вот это мне стоило еще 2 дней путешествия. Да, ну вот такая история случилась. Ну вот что меня слышат пилоты пермские, и кто у нас были из Татарстана, наверное, вспомнят эту историю, как нас ждали все на аэродроме. И когда мы появились, там, кажется, целый праздник был.
0: Да уж, могу себе представить. Вадим, спасибо. Спасибо большое за историю. Вот это да. Полет. А, друзья, расскажите про свою историю о невнимательности. Тоже где-то вы немножко накосячили. Может быть, на самоуверенности. Туп и что там? Бесстрашен, да?
2: Решителен.
0: А, и решителен, да. Пилот КВС. А, друзья, расскажите про себя. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Александр пишет: «Моя невнимательность как-то обернулась позором. После рабочего дня, жутко уставший и уже, по сути, мало что соображающий, я иду с женой и маленьким ребенком в коляске в сетевой известный магазин за продуктами. Жена с корзиной, я толкаю, вожу коляску. В ней был отсек под мелочевку со стороны моей. Ходим, набираем продукты, я уже не помню как, но захотелось колбасы. И я палку сырокопченой в этот отсек в коляску и положил. Мозги не работали, были заняты какими-то абстрактными мыслями. На кассе, после оплаты, нас тормознул менеджер с охранником с предъявлением кражи. Я про эту колбасу даже не сразу вспомнил. Было жутко стыдно, много народу, осуждающие взгляды. А я про нее забыл. Но решили мирным путем. Оплатили и ушли с миром».
1: Ну, такое бывает, правда, иногда вот там задумаешься о чем-то своем.
2: Я вот помню в детстве так щетку для автомобиля, папа покупал большую, я ее просто вынесла из магазина, но, кстати, ничего не запеликала. Но я просто была ребенком.
0: А папа похвалил или отругал?
2: Вот папа не знал, и он потом только в машине понял, и, ну, как бы он был рад. И мне тоже было очень радостно.
1: Обманулись, и он был рад.
0: Моя, да, чудочка.
1: Так, а вот Оксана была не рада. Она пишет следующую историю. Гостила этим летом в Москве у своих друзей. И решили мы покататься на теплоходе по Москва-реке. И там предложили нам присесть за столики, но при условии, что мы купим что-то поесть. Вот, и, в общем-то, заказали они. Взяли это меню, открыли, заказали еду, посмотрели Москву, поели креветок, выпили пиво, решили рассчитаться за все, нам принесли счет, и мы привстали от увиденного в нем. Как оказалось, цена у блюд у всех были указаны за 100 грамм. Никто нас об этом, конечно же, не предупредил. Пришлось разбираться и ругаться, хотелось вызвать полицию, но ребята из теплохода оказались сговорчивыми, и мы пришли к общему знаменателю. Я предложил разделить ровно на 2 все, что они там посчитали, и в конце концов они согласились.
2: Ой, ну хорошо, что согласились, а так-то...
0: Да, ну это, конечно, маленькие вот эти хитрости, да, за 100 граммов или еще что-то, или еще могли бы, что типа цены в меню это одно, но вы же сидите на террасе, вы сидите за столом, а это у нас вот маленьким шрифтиком еще написано.
1: Такое тоже бывает, что ли, подожди.
0: Это я предлагаю бизнес.
1: Отставить все рестораторы, да, директоры, управляющие ресторанов. Это совсем так нельзя делать.
2: Вот Миша пишет: «Как известно, самые обычные мелочи обходятся нам слишком дорого. У меня был такой случай, взялся за дизайн флаера и в контактах ошибся на одну цифру. Пришлось перепечатывать весь тираж».
0: Ой, самое обидное. Да, и вот этот косяк, который не спустишь, такая опечатка, которая критически важна.
1: А я, кстати, периодически вижу на билбордах каких-нибудь или рекламных всех этих проспектах орфографические ошибки, и понимаю, что... Ну, кто-то смирился, видимо, с этим, потому что понимает, что тираж был большой, денег было потрачено много. И что поделать? Ну, пропущена одна буква.
2: Может,
1: ну,
2: специально
1: ладно.
2: Для привлечения.
1: Ну, нет.
0: А кто-то, может, даже и не заметил все такие.
1: Ну, большинство, да.
2: Да, норма, новая норма русского языка.
1: Это обычно ты где-нибудь в пробке стоишь, начинаешь разглядывать все вокруг. Так, до чего докопаться? Что тут есть интересное?
0: Вот, вот тут
1: неправильно. Да, абсолютно. Так, вот такая еще история. Как-то раз, пишет нам Юрий, однажды я перепутал квартиру, поднялся, ну, после праздника, не на свой этаж, вот, и поднялся к соседке, и это, конечно, было очень жутко, потому что жена меня потом оттуда...
2: Ой-ой. Я так вообще...
0: Забирала, да? Через 4 дня забрала уже с маленьким ребенком.
1: Очень сильно. Так, Гуля дозвонилась, ее история про невнимательность. Гуля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте, Гуль.
0: Здравствуйте. Здрасте. Расскажите про вашу невнимательность, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Как-то тоже заехала в автосалон, но далее, в общем, мне оказалось, что, в общем, деньги с собой на карте, оказывается, не положила и хотела купить машину. В итоге оказалось, что... В общем, меня там, короче, взломали мою карту. И, в общем, я просяк договорился уже с автосалоном, и просяк попал, в общем. Но они вошли в мое положение.
1: Подождите, вы поехали за автомобилем? Забыли положить деньги на...
0: Но не проверила, просто на карту положила достаточно там миллионов или нет?
1: Ну да.
3: Да, но неприятно просто ситуация получилась.
1: Ну, конечно,
3: очень объяснять, что...
1: Как говорится, конечно, попали, ну, в просяк, скажешь, да.
0: Каждый мог попасть в такой просяк, да. Друзья, расскажите про себя, как вы тоже, может быть, где-то невнимательно что-то пропустили, упустили. Вот, пожалуйста, как гулю там при покупке значительный, а может быть при незначительный. Расскажите в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Так, сообщение от наших слушателей про невнимательность. Тут от Валерии большая история. Я так ее вкратце попробую пересказать. Короче, Валерия прилетела в Дубай и в туалете зашла переодеться в легкую одежду, и там оставила телефон и сумку в туалете. Ой, на столике.
1: Опасно.
0: Вышла не только из туалета, но и из аэропорта. Обратно уже зайти нельзя. Полиция говорит, там типа звоните в бюро находок. Она, к счастью, дозвонилась. В аэропорту отложили, но забрать нельзя. И удалось забрать только на обратном пути через 2 недели. А без телефона же все как без рук. Короче, кучу нервов.
1: Digital detox был зато.
0: Но, слава богу, и телефон нашли, и сумку. Вот, с другой стороны. Друзья, нам осталось подвести итоги сегодняшнего голосования, а вам осталось оставить свой голос, так что можно это сделать прямо сейчас.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige. Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
9: с 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Эрика Цай, Animal, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И мы подводим итоги нашего опроса. Спрашивали, сколько стоила вам ваша самая дорогая ошибка по невнимательности. Ну, оказывается, значительных сумм. Да, потому что большинство проголосовало за вариант 5-20 тысяч рублей. Это 21%. Хотя те, кто потерял в итоге больше 100 тысяч рублей, 29%.
1: Представляю себе. Ну, хорошо, что деньгами, как говорят же.
0: Да. Если проблему решить можно деньгами, значит, это расход, да? Ты вот к этому.
2: Саша, наверное, вспомнил. Ой, Господь деньгами взял.
1: Да, вот это.
2: Именно вот это, да. Да,
0: да уж. Будьте аккуратны, друзья, будьте внимательны.
2: Да, будьте внимательны. Особенно, конечно, это касается документы, билеты. Ну и не забывайте в общественных местах телефоны и прочие штуки. Вот это, кажется, процентов 80 или 90 всех невнимательностей составляет. Спасибо всем, кто был сегодня с нами и был внимателен, внимательно все слушал, чтобы принять к сведению. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: и ты, потому что вход абсолютно для всех свободный. Артисты крутые, круассаны для всех, кофе литрами. Ну и, конечно же, Well Вики, шоу с самого утра, с 7 утра 25 сентября все начнется. Ну и еще раз повторю, вход абсолютно для всех свободный. Полный лайн-ап ты можешь найти на нашем сайте europaplus.ru. Ну и, кстати, можно поддерживать в нашем Еврохит ТОП-40 исполнителей, которые будут на живом завтраке с бригадой У.
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16

плюс прямо сейчас, и даже классно слушать ее осенью, да, 3 числа, почему бы и нет. Мизмо, hello, прямо сейчас для всех, кто коротает вечер четверга вместе со мной. Это Фомин, приветствую всех и каждого. Я обещаю, что в ближайшее время будет больше хитов и больше музыки. Ну, а также напомню о том, что за свои любимые треки можно и нужно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, потому что завтра случится обратный отчет, и случится он с 14 до 16 здесь, на Европе Плюс. Не пропусти, Алекс Мануилов появится, расставит всех по местам, ну и даст это все послушать. Что это будет классно. Ну а с утра, в субботу, ты можешь это еще и посмотреть на Муз-ТВ.

0: Rattle the Man и Phoenix прямо сейчас здесь на Европе Плюс. В столице уже 21.50. Привет всем, кто не спит в данное мгновение. И правильно делайте, потому что завтра пятница. Как-нибудь уж оттарабаним, ну и дальше выходные дни. Это тоже приятно. Кстати, из приятного до финала этого часа. Элли Голдинг и ее Burn, но прежде Раэ и поиски, которые она продолжает уже продолжительное время, кстати, Раэ. Where is my husband? Скоро.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: новый финал часа. Элли Голдинг и Burn завершает эти 60 минут. Но открывать будем на новый час вместе с Сашей Гордеевым и классной музыкой. Сань, здорово.
1: Да, привет, всем доброго вечера. Спасибо, Костя. Продвигаемся под лучшую музыку, конечно же. Совсем скоро Медуза, Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 22:00 в Москве.

0: Тима Белорусских на Европе Плюс. И мысли, надеюсь, свет светофора не задержал вас по пути домой этим вечером. Теперь можно отдохнуть, расслабиться, подготовиться к пятнице, к выходным. Да, так что продвигаемся в этом приятном направлении под лучшую музыку. Впереди у нас новинка от Сидерленд. Услышим Туру-Туру и дождемся Cheat Codes, Bloom через пару минут.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

Продвигаемся далее в режиме нон-стоп. 45 минут без остановок, только хиты на Европе Плюс. С нами в это время новинка от Fastboy, Music Sounds. Слышим Марка Ронсона и Бруно Марса, Uptown Funk. Доминик Файк тоже здесь, Baby Doll. I can't move on. В общем, проведем время очень нескучно и музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 вечера в Москве.

Европа. Плюс.

Это «Фастбой» на Европе Плюс, отличная новинка «Music Sounds». Завтра узнаем, смогла ли эта вещица занять себе какое-нибудь местечко в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Завтра будем подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16 с Алексом Мануиловым. Так что обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же здесь у нас Терри Свимс, «Mr. Know It All», и дождемся сериала «No One Lives a Discotheque Life» совсем скоро.

Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать... Ну, если будете танцевать, не забудьте включить наш подкаст «Резиденс». На сайте europlus.ru все легко найдется. Там много классных электронных треков всегда. А пока же впереди у нас Post Malone. Услышим «Circles» и дождемся дуэта «Another». «Talk to you» на Европе Плюс.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полночь.

0: Cat Sign и Европе Плюс с новинкой Animal. 0:20 в Москве. Привет всем, кто не спит, всем, кто встречает пятницу вместе с Европой Плюс под лучшие мировые хиты. Продвигаемся далее, очень заряженно, вместе с Шакирой и Бёрна Бой. Услышим главный футбольный хит ушедшего лета «Дай, дай». И дождемся Дипло «Two Steppin'» совсем скоро.
1: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Бёрна Бой «Дай, дай». На самой вершине Тембор Сиди «Self Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Тепло на Европе Плюс, Two Steppin. Ритмично продвигаемся далее в эту ночь под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас восточная история от Араши и Хелены, One Night in Dubai. И дождемся Богдана Медведя, парень, который приедет на живой завтрак бригады У, кстати. Так что хотите увидеть его вживую, приходите 25 сентября. Все подробности о живом завтраке у нас на сайте europlus.ru. Так что welcome. Ну, все еще расскажем, конечно же. Пока же Богдан Медведя с новинкой Count on Me совсем скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ночной нон-стоп на Европе плюс. Только хиты без остановок. С нами в это время Катой Джон. Turn the lights off. Филат Панкерас. Sweet Summer Nights. Слышим BTS, Swim. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве час ночи.

Скоро можно будет услышать эту песню вживую на живом завтраке бригады У. Я думаю, именно ее тоже исполнит Лирик, потому что он будет там выступать на живом завтраке. Обязательно приходите 25 сентября в клуб ВК «Стадиум». Вход свободный. А пока же свободно и легко продвигаемся далее. Вместе с The Second Voice слышим «Let Me Be» и дождемся новинку от Кайго «Take Me Back» совсем скоро на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Кайга на Европе Плюс. Отличная новинка Take Me Back. Если не успели поддержать ее в нашем чарте на этой неделе, можно еще, может, успеть это сделать на сайте europlus.ru. Сегодня уже будем подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Алекс Манойлов, 40 лучших песен Европы Плюс. Послушаем, так что подключайтесь. Пятница, Еврохит Топ 40. Пока же здесь Дарти, услышим Take Me There. И дождемся Holy Moly, Talk To You Later. Скоро-скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Мчимся в ночь без остановок под ритмы лучшей музыки здесь на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Бурак и Air Tuesday. Услышим Мизмо. Hello.

0: своих ваших любимых треков на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

Сидерленд на Европе Плюс. Ту-ту-туру. Так легко и припеваючи добрались мы уже до пятницы. 2 часа 18 минут в Москве. Скоро и до выходных доберемся. Но пятница тоже, разумеется, будет не скучной. Начнется она вместе с бригадой У. С 7 утра до 10 они будут здесь, в Эл и Вики. Так что обязательно не забудьте подключиться. А пока же подключаем тиму белорусских. Услышим мысли. И Терри Смимс тоже здесь. Мистер Know It All через пару минут.

got to give it.

Тема белорусских на Европе Плюс. Мысли, ну, смотря у кого какие мысли в 2 часа и 33 минуты по Москве ночью. Ну, у многих, наверное, мысли уже о грядущих выходных. Как отдохнуть, как классно провести время. Надеюсь, вы проведете его вместе с Европой Плюс под лучшую музыку, разумеется. В субботу у нас, кстати, много классной танцевальной музыки. Будем заряжать Residents в 22.00, так что вечером в субботу подключайтесь. Пока же Fast Boy будет здесь. Music Sounds. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I can't wait. Уже через пару минут.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Все хиты уже на месте здесь, на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп, без остановок будем продвигаться вместе с KDDK, Bamboleo. Алекс Уоррен тоже здесь и Fever Dream. Послушаем Клан Карусель, Ride. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: В воздухе. Мы минут 10 спорили. Я говорю, нет, нам направо. Кто ж он и кто я? Я командир воздушного судна, он штурман. Ну, кто ж, как говорится, у нас есть такое в авиации. Пилот туп и решителен. Так вот, это я. Туп и решителен.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.